вчера, как все мы, жизнью своей привычной, но вдруг все завершилось.

вернувшись. Я верю, что сюда вернусь. Но вот беда за тем столом. Сидят не те, с кем я знаком. Старые кафе, верные друзья, и ничего забыть нельзя.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 5 часов. Авторадио.

0: пишут и в далекий лагерь.
1: И пусть для всех ты далеко не ангел, нужна поддержка друга и тебе.
0: Ну а та

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 7 утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Зарегистрирована инициатива об изменениях во втором пенсионном уровне. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Центральная избирательная комиссия приняла решение зарегистрировать законопроект поправки к закону о государственных фондируемых пенсиях, и инициаторы поправок смогут начать сбор подписей для проведения референдума по этому вопросу. Решение комиссия приняла после оценки соответствия поданного законопроекта требованиям нормативных актов в отношении формы и содержания. После регистрации инициативы можно начинать сбор подписей избирателей, чтобы в установленный срок собрать необходимое количество подписей для дальнейшего продвижения законопроекта. Законопроект предусматривает изменения в системе государственных фондируемых пенсий или пенсий второго уровня, в том числе расширение возможностей жителей распоряжаться своим накопленным капиталом, в отдельных случаях еще до достижения пенсионного возраста получать накопленный капитал полностью или частично. Если законопроект в ходе сбора подписей получит поддержку не менее 1/10 части избирателей, он будет подан президенту, который передаст его на рассмотрение в Сейм. Если Сейм не примет законопроект, вопрос будет вынесен на референдум. Законопроект в Центральную избирательную комиссию подала партия «Латвия на первом месте», которая указала, что его цель – предоставить участникам схемы фондируемых пенсий больше свободы действий в отношении накопленного капитала. «Латвия на первом месте» предлагает разрешить участникам второго пенсионного уровня выбирать между тем, чтобы продолжать накопление, полностью или частично забрать их, а также предусматривает возможность после выплаты начать формирование нового капитала. Латвия на первом месте уже неоднократно подавала в Сейм подобные предложения, однако парламентское большинство их отклоняло, поэтому партия решила передать вопрос на всенародное голосование. Против возможности досрочной выплаты накоплений второго пенсионного уровня возражают представители финансовой отрасли, Банк Латвии и Министерство финансов, подчеркивая риски для устойчивости пенсионной системы и возможность роста бедности населения в будущем.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии преимущественно облачно, на севере Курзамы день будет более солнечным. В течение дня местами ожидаются небольшие дожди, в юго-восточных регионах страны возможны грозы. При умеренном северо-восточном ветре температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В Риге значительных осадков днем не прогнозируется, небо будет преимущественно облачным. Столбики термометров будут колебаться около плюс 10 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед.
4: Доброе утро. На Авторадио Латвия. При поддержке моторных масел Goodyear.
5: Здравствуйте, доброе утро. У микрофона Кирилл Низовцев. Приветствую вас на волне Авторадио Латвия. Мы начинаем нашу программу сегодня в прекрасный четверг. И это 7, друзья мои, мая. Дождливые дни наступили. Ну, бывает и такое, как говорится, люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром, как бы резвясь играя, грохочет в небе голубом. Гремят раскаты молодые, вот дождик брызнул, пыль летит, повисли. Там дождевые, и солнце нити золотит. Но это, в общем-то, стихотворение из школьного, так сказать, курса. Я помню до сих пор. Но грома, кстати, и грозы нет. Вот такой вот теплый дождик, достаточно холодный, как мне кажется. Поэтому, увы, ах, классик отдыхает. В США сегодня отмечается день туризма, день жаркого с бараньей ногой. Отмечается в мире день дизайна упаковки, день разума, день распахнутых окон, всемирный день пароля. Также сегодня день радио. Я поздравляю себя и всех своих коллег с этим праздником. Еще один день. Евсеев сегодня также отмечается в православном мире. Сегодня 7 мая. О нем более подробно расскажу через час во втором часе программы «Доброе утро», которое начинается. И с хорошим настроением, с хорошим посылом, с теплом приветствует вас на нашей волне. В интернете можно нас услышать, Авторадио ЛВ. Ну и, конечно, так сказать, если находитесь в Риге или в в окрестностях. Радиоприемники настраивайте 103.2 FM. Ну, вы-то уже настроили, а может быть, кто-то из ваших друзей, знакомых, близких, родственников хочет, но не знает как. Вот вам 103.2. Передайте, и пусть они тоже будут в нашей команде, в нашей секте, хотел сказать. Нет, в нашей команде. У нас все нормально, все по любви, по собственному желанию. Я Кирилл Низовцев, до 10 утра буду вместе, мы готовы начинать. Доброе утро!
4: Доброе утро!
6: Доброе утро!
4: С Кириллом Низовцевым! При поддержке моторных масел «Гудьер».

0: из последних новостей.
1: Такая интересная новость для вас. Как заявил председатель комитета по развитию города Эдгар Сберхолц, проект введения зоны низких выбросов в Риге будет дополнительно оценен, поскольку предложенный сценарий в основном направлен на увеличение городского бюджета, а не на сокращение количества автомобилей в городе и улучшение качества воздуха. Разработанный департаментом городского развития Рижского самоуправления и компанией Ernst & Young Baltic, альтернативные сценарии зоны низких выбросов в случае Риги фактически означали бы введение платы за въезд, а не целенаправленное решение по улучшению качества воздуха. Считаю, что это очередной проект самоуправления, при реализации которого, возможно, были растрачены средства впустую. Ну, в общем, это не первый раз. До сих пор уже израсходовано 253 тысячи евро. На разработку плана действий еще зарезервировано более 155 тысяч. Однако при этом не оценено финансовое влияние таких ограничений движения на все вовлеченные стороны, не определены источники финансирования, не разработан план использования доходов, а также не проанализировано влияние других проектов самоуправления на интенсивность движения в городе. Обществу этот проект преподносится как успешное решение для улучшения качества воздуха. Однако его преимущества преувеличиваются, поскольку во многих странах мира такие зоны не дали ожидаемых результатов. Международный опыт показывает, что плата за пробки прежде всего снижает интенсивность движения, однако как улучшение качества воздуха является вторичным эффектом. Кроме того, в других городах доходы направляются на конкретные цели развития города, например, на общественный транспорт или строительство дорожной инфраструктуры, предлагающей альтернативу частным автомобилям. Однако у Риги такого плана нет, поясняет глава комитета. Развитие Рижской окружной дороги позволило бы существенно сократить транзитное движение, пробки в центре, что является главной целью, поэтому я хочу оценить альтернативные решения по сокращению транзитного потока, которые могли бы дать такие проекты, как строительство окружной дороги и северной переправы, а не вводить новые платежи и дополнительную нагрузку для автомобилистов и рижан. Слушайте, но на самом деле, да, какие-то города есть, в которых платный въезд, как это в условиях Риги я сделать, честно говоря, не представляю. Понимаю, что есть такое понятие, как перехватывающие парковки, об этом тоже говорили, когда, значит, ты едешь откуда-то, ставишь машину на парковочку, садишься в общественный транспорт и едешь до центра, скажем так. Ну вот я сразу задумываюсь, если бы я ехал, допустим, в центр Риги из Юрмалы, ну где могла бы перехватывающая парковка? Наверное, где-то в районе, значит, Спицы, да, и представляете, вот я еду до Спицы, пересаживаюсь в автобус и еду до центра Риги, ну сколько еще, 20-30 минут, и сколько моя поездка будет занимать с учетом пересадки? Полтора часа примерно, так я до Тейки, при условии загруженного города, вечером в час пик доезжаю за час, но не больше, вот, а так буду, в принципе, то же самое время даже больше тратить, значит, при пересадке на транспорт, что является неудобным и некомфортным. Ну, так себе, честно говоря, идейка. А вот что касается загрязненного воздуха, не знаю, я не чувствую, что в Риге воздух какой-то плохой. Мне кажется, очень даже приятный. Может быть, в целом в Латвии достаточно, конечно, приятный воздух. И хоть он и загрязнен в Риге, но этого не ощущается. Может быть, и так, в общем, как есть, так есть. Ну, а что касается инфраструктуры, ну, тоже себе идея, значит, не особо гениальная, потому как все-таки в Латвии холодная зима достаточно. И представляете, зимой мы бы ездили на велосипедах по центру Риги. Наверное, это было бы неразумно и по меньшей мере некомфортно. Ну, что касается велосипедов, им он-то сейчас вот просто уже скоро облагородят так, что мама, не горюй, потому что уже практически, по-моему, заканчивается работа, уже бордюрчики выставляют очень красиво, судя по всему, во всяком случае, очень качественно, с виду эстетично. Надеюсь, что летом уже сдадут все-таки эту велодорожку. И надеюсь, что я прокачусь по ней с удовольствием на своем велосипеде. Вот такие вот дела. Ну, в общем, поговорили. Если у вас какие-то свои идеи, смыслы, тоже можете высказать. 22 99 49 49. Наш WhatsApp работает. Как говорится, welcome. Но программа продолжается.
0: Из последних новостей.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
2: Смотри на 8 ТВ. Эти дела вы еще не видели. Реальные преступления раскрываются благодаря незначительному вещдоку. Каждая деталь – ключ, каждая улика – путь к правде. Шокирующие преступления из 60-х и 80-х в увлекательном детективном проекте «Вещдок». По будням в 19.00 на 8 ТВ.
3: Музыка, которая стала голосом целого поколения. 15 мая. Рига. Концертный зал «Палладиум». Песни Виктора Цоя в программе «Звезда по имени Солнце» обретут новое масштабное звучание в сопровождении солистов симфонического оркестра «Czech Life Symphony Orchestra». Три вокалиста, живая рок-группа и мощь симфонического оркестра создают энергию, которую невозможно забыть. Это больше, чем концерт. 15 мая. «Палладиум». Не пропустите. Билеты на сайте ticketbest.lv.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, вас ждет судьбоносная встреча. Не пропустите ее, сидя на диване. Двигайтесь, тельцы. День посвятите семье, а вечером устройте мозговой штурм. Подумайте, в каком направлении можно развиваться дальше. Близнецы, несколько раз проверьте все возможные варианты и только потом принимайте решение. Как говорится, 7 раз отмерь, а 1 отрежь. Раки, посоветуйтесь с близким человеком по поводу решения, которое вам нужно принять. Совет всегда, так сказать, может действенным оказаться. Львы, пора наконец-то определиться с вектором своего развития, принять стратегическое решение. Девы, попытайтесь восстановить свой ресурс, сделайте то, что очень любите. Весы, переформатируйте свою работу так, чтобы было приемлемо и вам, и окружающим вас людям. Гороскоп для скорпионов. Вы всегда были человеком действия. Оставайтесь таким и дальше. Подумайте, как вам найти выход из сложившейся ситуации и действуйте. Стрельцы, сейчас для вас лучшее время для саморазвития. Не упустите эту возможность. Далее. Козероги, судьба подарила вам временный покой и уют. Порадуйтесь этому. Слушайте, как бы я хотел хотя бы временно находиться в состоянии такого классного, комфортного покоя, а? Всегда кто-то дергает, что-то хочет. Но это жизнь. Гороскоп для водолеев. Пора расставить приоритеты в жизни. Сейчас нужно выбрать профессиональный рост или бытовые обязанности. Вот это про меня. И, наконец, рыбы, расправьте крылья, ну или плавники, да? Наконец-то наступает время вашей удачи. Не упустите свои возможности. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. На севере Курзема день будет более солнечным. В течение дня местами ожидаются небольшие дожди. В юго-восточных регионах страны возможны грозы. При умеренном северо-восточном ветре температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В Риге значительных осадков днем не прогнозируется. Небо будет преимущественно облачным. Ветер северо-восточный умеренный. Столбики термометров будут колебаться около плюс 10 градусов.
0: Реклама.
2: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника творог 9% жирности 1 килограмм 3,59. Яйца 10 штук евро 99. И молотый кофе Lovebergs 500 грамм 8,69. Lidl стоит того.
3: Представляешь, вчера была в оптике Филман. И оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
4: Это вообще нужно измерять?
3: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
0: Очки Филман.
5: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
6: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре и в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
7: Только один вечер, 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Мировые звезды Джипси Кингс, Виз Пабло Рейер. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Джипси Кингс. Билеты bilishuservice.lv.

0: время.
1: Вот сейчас в рубрике «То время» расскажу про то, чем очень увлекается мой сын, старший, ну не только мой, я думаю, что каждый подросток примерно в наши дни, не только в наши дни, и в прошлые, так сказать, года и десятилетия мечтал об этом, о кроссовках фирмы Nike, ну или Nike, да, как в Латвии любят говорить. Эта фирма была основана не так давно, несколько десятилетий назад, Филом Найтом. Вначале название фирмы звучало как Blue Ribbon. Профиль ее деятельности был перепродажа дорогих японских кроссовок «Тигров». Спустя некоторое время фирма Nike стала производить собственную обувь. По предложению одного из коллег приняли решение назвать кроссовки именем греческой богини Ники, которая олицетворяла собой победу. Студентам Портландского училища художественного был создан логотип, всего 4 буквы Nike и эмблема с крылышками, которые компания купила у него всего за 35 баксов. Выйти на широкую арену бизнеса компания смогла спустя несколько лет после победы в упорной борьбе. Найт сам был бегуном-любителем. Он быстро понял, что витающая в воздухе тенденция к такому буму, как бег трустой, вызовет большой спрос на кроссовки, более экзотические, созданные специально для бега. Он решил испытать воздушные туфли Руди, туфли с воздушной стелькой, служившие амортизатором жесткого удара при соприкосновении с грунтом, надев их на одну из своих пробежек. Воздушная стенка этой обуви представляла собой воздушный мешок из тонкостенного полиуретана. Потенциальные возможности данной обуви бегун оценил сразу. Его заключение было таково, что пока воздух в кроссовках есть, ощущение прекрасное. Для проверки доходности этой идеи Найт подписал соглашение с Руди на 6 месяцев. И для себя он вынес следующее. Воздушные прокладки непрактичные. Удар ноги при соприкосновении с грунтом они снимают, однако при трении вызывает нагревание воздуха, отчего кроссовки становятся неудобными и появляются мозоли на ногах. Он предложил изготовить надувную прокладку и расположить ее между ногой бегуна и обычной подошвой. Стало так намного лучше, и предприниматели приступили к выпуску серийной продукции. Новым кроссовкам дали название «Попутный ветер», «Tailwind», и они вошли в историю этой компании. При появлении в продаже возникла проблема с ценой, так как стоимость пары была $50 дороже, чем у конкурентов. К тому же слишком дорогая подошва быстро изнашивалась, и это вызывало у покупателей возмущение. Однако профессионалы оценили, от дефектов со временем избавились, и для создания рекламы кроссовок в 1984 был подписан договор с самим Майклом Джорданом. Но если говорить честно, то контракт был заключен на этом ради экономии денег. Профессионалам бы пришлось платить намного больше, а тогда Майкл был только начинающим баскетболистом. Значит, была выбрана особая цветовая гамма для рекламы, сочетание черного и красного. Столь заметный броский дизайн вызвал недовольство представителей НБА, и они пригрозили штрафом, если, значит, Майкл Джордан не прекратит носить кроссовки, которые нарушают командную униформу. Однако его не испугало это, и он продолжал носить кроссовки и дальше. Толпа ревела, как говорится. Но, собственно, история Nike продолжается. И вот что касается черно-красной вот этой вот амуниции, да, то вот мой сын как раз-таки совсем недавно очень просил такие кроссовки купить. И свернулись, нашли в Риге нужный размер, купили. Доволен, счастлив, прекрасно. Друзья мои, вам того же. Немножко истории в рубрике «То время».
0: «То время».

0: Реклама.
1: Пусть льет дождь. Пусть кусают комары. С интернетом Теле2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при дачу возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле2 или на Теле2.лв и узнай больше. Теле2. Быстрый интернет для разумного использования.
2: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
3: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
2: Ух ты! Безумно выгодно.
4: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
5: Время расцветать. 7 мая в магазинах Lidl Дни красоты. Гель для душа Old Spice XXL 6,69. Шампунь против перхоти Head & Shoulders 800 мл 8,99. И парфюмерная вода Essence Victory 100 мл 3,99. Lidl. Стоит того.
6: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.

0: последних новостей.
1: Вот такая новость. Реагируя на длительно наблюдаемую ситуацию в сфере розничной торговли продуктами питания и устойчиво высокие цены на продукты, Министерство экономики Латвии разработало план действий для торговой отрасли. А цель плана – сокращение бюрократии и пересмотр требований в торговой сфере. Он предусматривает четыре основных направления действий. Это оценка нормативного регулирования, реформа регулирования размещения рекламы в общественных местах, реформа регулирования уличной торговли, поддержка малых торговцев в регионах. При пересмотре требований нормативного регулирования основное внимание будет уделено снижению административных расходов, бюрократических препятствий для предпринимателей. Например, план предусматривает совместно с отраслью пересмотреть требования к использованию кассовых аппаратов, повысить порог обязательного аудита годовых отчетов, распространив это требование только на крупные и средние предприятия. Что касается регулирования размещения рекламы в общественных местах, представители отрасли указали, что процесс согласования является громоздким и длительным, поэтому его необходимо пересмотреть, сократив бюрократическую нагрузку, расходы как для предпринимателей, так и для самоуправления. В свою очередь, регулирование уличной торговли необходимо переоценить, поскольку с развитием новых форм коммерческой деятельности, инновации, практика предпринимательства существенно изменилась. Действующее регулирование устарело, его необходимо актуализировать в соответствии с современными требованиями предпринимательской среды, интересов потребителей и развития городской среды. Также будет оценено введение новых политических инициатив с целью поддержки малых торговцев в регионах. Более половины розничных торговцев продуктами питания, юридические адреса которых находятся вне городов, а именно в сельской местности, которые соответствуют определению микропредприятий, работают с убытками. По этой причине необходимо искать возможности поддержки, чтобы такие магазины могли продолжать работу, обеспечивая жителей продуктами питания. Вопреки прозвучавшей в публичном пространстве информации, Министерство экономики Латвии указывает, что не призывало отказаться от указаний страны производителя. Также министерство не предлагало продавать продукты питания после истечения срока годности. План действий для торговой отрасли предусматривает разработку правового регулирования, позволило бы продавать продукты питания с маркировкой. Рекомендуется употребить до, после истечения указанного срока, если такие продукты безопасны для употребления в пищу. Обозначение «рекомендуется употребить до» относится к качеству товара и в ряде европейских непосредственно стран продажа таких товаров разрешена. В настоящее время план действий находится в процессе согласования. Дальнейшие дискуссии по нему запланированы на заседании госсекретарей 7 мая, отмечает министерство. Но, как я понял из этой статьи, речь про то, что цены снизятся тогда, когда правильно будет размещаться реклама. Так, что ли? Ну, как-то примерно так. Но, мне кажется, конечно, цены вряд ли снизятся, потому что нет предпосылок никаких для этого. Цены могут снизиться, если, до нуля сократят налоги, например, что невозможно. Вот, а даже если сократят, кто из торговцев, скажите, будет по более низким ценам, чем уже были. Вряд ли кто-то. Я вот, честно, редко встречал ситуацию, когда что-то дешевело. Обычно всегда все дорожает с ходом времени. Ну, тут еще одна статейка про цены есть на разные товары на рынке. Вот, посмотрел, честно говоря, и закрыл. Но при этом, конечно, захотелось пойти на рынок, потому что хочешь чего-то свеженького купить. Вот, наверное, все-таки раскошелиться, как говорила одна моя знакомая, это не у нас дорого, это ты просто мало зарабатываешь. Вот. Поэтому я желаю вам хороших финансовых показателей, чтобы их хватало на реализацию всех ваших хотя бы базовых потребностей. Таких базовых в полном объеме, чтобы можно было кайфануть по полной программе. Хотя бы в еде, во сне, в развлечениях и так далее и тому подобное. Ну и, конечно, не забывайте про образование ваших детей и вас также. Это очень важно, и на это тоже стоит делать акцент. Наша программа продолжается, друзья.
0: Из последних новостей.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 8 часов утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Совет по конкуренции видит риски в закупках дистанционно считываемых счетчиков воды. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Совет по конкуренции усматривает риски в закупках счетчиков воды с дистанционным считыванием данных. Отдельные технологические решения могут создавать зависимость от одного поставщика услуг, ограничивать конкуренцию и снижать возможности контролировать расходы в будущем. Поставщикам услуг водоснабжения следует оценивать и осознавать долгосрочные обязательства и риски, возникающие в результате этих закупок. К такому выводу пришел Совет по конкуренции, проанализировав публично объявленные поставщиками услуг в сфере водоснабжения закупки счетчиков потребления воды с системой дистанционного считывания данных, а также мнение тех поставщиков, которые в результате таких закупок уже заключили договоры. Совет по конкуренции призывает организаторов закупок при разработке документации тщательно оценивать как технические решения, так и длительность принимаемых обязательств, особое внимание уделяя возможности обеспечить конкуренцию и после истечения срока договора.
4: Про вирусы.
2: В Швейцарии подтвержден случай заражения хантавирусом у мужчины, который ранее был в круизе по Атлантическому океану, где была зафиксирована вспышка инфекции. По данным Министерства здравоохранения Швейцарии, заболевший вместе с супругой вернулся из поездки по Южной Америке в конце апреля. Он находился на борту лайнера МВ «Хондиус», где ранее зарегистрировали несколько случаев заражения. В настоящее время мужчина проходит лечение в Цюрихе. Супруга пациента, которая сопровождала его в поездке в Южную Америку, находится в самоизоляции. О вспышке хантавируса на судне стало известно несколько дней назад. В результате инфекции скончались 3 человека. Супружеская пара из Нидерландов и гражданин Германии. 5 мая во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что предположительно речь идет о вирусе Андес, единственном виде хантавируса, способном передаваться от человека к человеку. ВОЗ в среду сообщила, что бригада экстренной помощи эвакуировали еще 3 человек с нидерландского круизного судна. Их доставят в медучреждение в Нидерландах. Эксперты подтвердили наличие редкого штамма вируса. Между тем, Испания разрешила круизному судну пришвартоваться на Канарских островах. Решение принято в согласовании со Всемирной организацией здравоохранения Евросоюзом в соответствии с международным правом и принципами гуманности. Канарские острова – ближайшее место, где есть необходимые возможности для оказания помощи. После прибытия на Канарские острова члены экипажа и пассажиры будут обследованы. При необходимости им будет оказана медицинская помощь, после чего они будут репатриированы в свои страны проживания. Эксперты Всемирной организации здравоохранения успокаивают, что общий риск для здоровья общества по-прежнему остается низким.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии преимущественно облачно, на севере Курзамы день будет более солнечным. В течение дня местами ожидаются небольшие дожди, в юго-восточных регионах страны возможны грозы. При умеренном северо-восточном ветре температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В Риге значительных осадков днем не прогнозируется, небо будет преимущественно облачным. Столбики термометров будут колебаться около плюс 10 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед.
5: Доброе утро. На Авторадио Латвия. При поддержке моторных масел Goodyear.
6: Второй час. Доброе утро. Привет всем. У микрофона Кирилл Низовцев. Мы продолжаем. 7 мая, четверг сегодня. И сегодня Евсеев день. Этот день считается последним, в который еще можно сеять овес. После него обычно приходит 12 холодных дней с ночными заморозками. О, боже мой. В народе бытует мнение, что в начале мая на людей нападает маята. Чтобы от нее избавиться, в этот день нужно молиться о том, чтобы она отстала и умываться с свеченой водой. Знахари проводят обряды, которые связаны с призывом весны, тепла и солнца. В этот день принято не только работать, но и гулять. Люди выходят на улицу, устраивают мини-концерты. Они играют на музыкальных инструментах, в игры, водят хороводы, поют песни. Если день выдался дождливым, то на земле лучше не работать и ничего не сажать, иначе будет много сорной травы. Ну а если на березах появился цвет, пришло время сеять овсянку. Об этом же говорит и появление крылатых муравьев. Значит, если полетел пух с ивы и лозы, то тоже настал срок посева позднего овса. Овса, если калина не зацвела, не стоит сеять поздние яровые. Если много комаров в этот день, значит, урожай злака будет богатым. Ну, комаров, честно говоря, пока что еще не встречал. А нет, одного где-то видел. Ну, такой он какой-то был. Сомнительный, честно говоря. Поэтому, в общем, как бы, ну, май такой. Май не май. Ну, все будет. Обязательно будет лето. И как, когда оно наступит, мы даже не заметим. Потом только поймем, осознаем, что лето пришло. Я Кирилл Низовцев. До 10 утра буду вместе с вами в прекрасной компании наших любимых слушателей. В этот четверг мы готовы продолжать, друзья мои. Едем вперед. Только добро, только светло, только хорошо. Это все здесь у нас в нашей программе.
5: Доброе утро.
4: Доброе утро.
5: С Кириллом Низовцевым. При поддержке моторных масел «Гудьер».

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, вас ждет судьбоносная встреча. Не пропустите ее, сидя на диване. Двигайтесь, тельцы. День посвятите семье, а вечером устройте мозговой штурм. Подумайте, в каком направлении можно развиваться дальше. Близнецы, несколько раз проверьте все возможные варианты и только потом принимайте решение. Как говорится, 7 раз отмерь, 1 отрежь. Раки, посоветуйтесь с близким человеком по поводу решения, которое вам нужно принять. Совет всегда, да, так сказать, может действенным оказаться. Львы, пора наконец-то определиться с вектором своего развития, принять стратегическое решение. Девы, попытайтесь восстановить свой ресурс, сделайте то, что очень любите. Весы, переформатируйте свою работу так, чтобы было приемлемо и вам, и окружающим вас людям. Гороскоп для скорпионов. Вы всегда были человеком действия. Оставайтесь таким и дальше. Подумайте, как вам найти выход из сложившейся ситуации и действуйте. Стрельцы, сейчас для вас лучшее время для саморазвития. Не упустите эту возможность. Далее. Козероги, судьба подарила вам временный покой и уют. Порадуйтесь этому. Слушайте, как бы я хотел хотя бы временно находиться в состоянии такого классного, комфортного покоя, а? Всегда кто-то дергает, что-то хочет. Но это жизнь. Гороскоп для водолеев. Пора расставить приоритеты в жизни. Сейчас нужно выбрать профессиональный рост или бытовые обязанности. Вот это про меня. И, наконец, рыба. Расправьте крылья, ну или плавники, да? Наконец-то наступает время вашей удачи. Не упустите свои возможности. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Автомонитор.
1: Вчера вечерний пик превратился в настоящее испытание для водителей. Город накрыли красные бордовые пробки, а все из-за циклона, принесшего осадки. Ночью и утром продолжает дождить, однако по прогнозу после 8 утра осадки постепенно должны прекратиться. Ну что ж, прогноз прогнозом, посмотрим, как все будет на самом деле. Что более важно, как не лучшие погодные условия отразятся на трафике в латвийской столице. Алексей Счастливчик уже прислал сообщение на дорожную тему.
2: Утречка добрая, дорожная информация. Островной мост в сторону Задвинья. Пробочка собралась. Не совсем нормально для этого времени. Кроме этой пробки, больше я пока ничего криминального не видел. Ну, нестандартного по сравнению со вчерашним вечером, где был какой-то ужас. Всем удачи на дорогах.
1: Спасибо Алексею за инфо. На календаре четверг, 7 мая, в Риге продолжается заезд на трудовые места. На карте города, добавлю, появилось еще одно место, где начались дорожные работы. Это Венебасгатве. Там поменяли дорожные знаки и поставили ограничения. Это если двигаться от перекрестка Скарля Ульманя в сторону центра города по брусчатке. Еще пару слов о текущей обстановке. 6 баллов на мониторе, 42 более-менее существенных затора. Пробочные лидеры у нас все те же. Карля Ульманя Гатве, Лелрбескалнце Майдали, Вантовый мост, Даугавгривас, а также въезды в город со стороны Бауски и Елгавы. И район перекрестка Круспилс и Гранита. Это самые крупные затруднения в данный момент. На этом о трафике пока все. Будьте внимательны и всем удачного дня.
0: Автомонитор, Авторадио. Реклама.
3: ПТА Дамбия 3А. Весна греет сердца. Покупайте пылесос по весенней цене и наслаждайтесь чистотой вокруг себя. Philips, Bosch, Stoller – мелкая бытовая техника с бесплатной доставкой по всей Латвии. Апрель, май – ищите весенние цены в ПТА. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Подробная информация ПТА, Дамбия 3А или ПТА ЛВ.
4: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
5: Поднять паруса! Брать курс на вкус!
6: Ресторан «Дорси». Наш улов богат. Сливочный лосось, нежный гребешок, королевская дорада. Все лучшее из глубин. Выбирая добычу, мы превратим ее в искусство. Блюда на гриле из морских деликатесов и японская кухня. Гарантируем свежесть вкуса стихии. Антониас 9, Рига. Ресторан «Дорси». Добыто в море, приготовлено нами, подано вам.
7: Хватит копить лайки, пора копить воспоминания. Помнишь свое лучшее лето? Без уведомлений, зато с настоящим драйвом, новыми друзьями и историями, которые остаются надолго. В «Активистс» приключения происходят в реальности. Новые друзья вместо аватарок, уверенность и самостоятельность, походы, костры и полная перезагрузка. «Активистс» – дневные круглосуточные лагеря для детей и подростков с опытной командой и разнообразием. Разными программами. «Активистс» – это дружба и воспоминания на годы вперед. Бронируй место на activists.lv. До встречи летом!

0: последних новостей.
1: Такая интересная новость для вас. Как заявил председатель комитета по развитию города Эдгар Сберхолц, проект введения зоны низких выбросов в Риге будет дополнительно оценен, поскольку предложенный сценарий в основном направлен на увеличение городского бюджета, а не на сокращение количества автомобилей в городе и улучшение качества воздуха. Разработанный департаментом городского развития Рижского самоуправления и компанией Ernst & Young Baltic, альтернативные сценарии зоны низких выбросов в случае Риги фактически означали бы введение платы за въезд, а не целенаправленное решение по улучшению качества воздуха. Считаю, что это очередной проект самоуправления, при реализации которого, возможно, были растрачены средства впустую. Ну, в общем, это не первый раз. До сих пор уже израсходовано 253 тысячи евро. На разработку плана действий еще зарезервировано более 155 тысяч. Однако при этом не оценено финансовое влияние таких ограничений движения на все вовлеченные стороны, не определены источники финансирования, не разработан план использования доходов, а также не проанализировано влияние других проектов самоуправления на интенсивность движения в городе. Обществу этот проект преподносится как успешное решение для улучшения качества воздуха. Однако его преимущества преувеличиваются, поскольку во многих странах мира такие зоны не дали ожидаемых результатов. Международный опыт показывает, что плата за пробки прежде всего снижает интенсивность движения, однако как улучшение качества воздуха является вторичным эффектом. Кроме того, в других городах доходы направляются на конкретные цели развития города, например, на общественный транспорт или строительство дорожной инфраструктуры, предлагающей альтернативу частным автомобилям. Однако у Риги такого плана нет, поясняет глава комитета. Развитие Рижской окружной дороги позволило бы существенно сократить транзитное движение, пробки в центре, что является главной целью, поэтому я хочу оценить альтернативные решения по сокращению транзитного потока, которые могли бы дать такие проекты, как строительство окружной дороги и северной переправы, а не вводить новые платежи и дополнительную нагрузку для автомобилистов и рижан. Слушайте, но на самом деле, да, какие-то города есть, в которых платный въезд, как это в условиях Риги я сделать, честно говоря, не представляю. Понимаю, что есть такое понятие, как перехватывающие парковки, об этом тоже говорили, когда, значит, ты едешь откуда-то, ставишь машину на парковочку, садишься в общественный транспорт и едешь до центра, скажем так. Ну вот я сразу задумываюсь, если бы я ехал, допустим, в центр Риги из Юрмалы, ну где могла бы перехватывающая парковка? Наверное, где-то в районе, значит, Спицы, да, и представляете, вот я еду до Спицы, пересаживаюсь в автобус и еду до центра Риги, ну сколько еще, 20-30 минут, и сколько моя поездка будет занимать с учетом пересадки? Полтора часа примерно, так я до Тейки, при условии загруженного города, вечером в час пик доезжаю за час, но не больше, вот, а так буду, в принципе, то же самое время даже больше тратить, значит, при пересадке на транспорт, что является неудобным и некомфортным. Ну, так себе, честно говоря, идейка. А вот что касается загрязненного воздуха, не знаю, я не чувствую, что в Риге воздух какой-то плохой. Мне кажется, очень даже приятный. Может быть, в целом в Латвии достаточно, конечно, приятный воздух. И хоть он и загрязнен в Риге, но этого не ощущается. Может быть, и так, в общем, как есть, так есть. Ну, а что касается инфраструктуры, ну, тоже себе идея, значит, не особо гениальная, потому как все-таки в Латвии холодная зима достаточно. И представляете, зимой мы бы ездили на велосипедах по центру Риги. Наверное, это было бы неразумно и по меньшей мере некомфортно. Ну, что касается велосипедов, им он тут сейчас вот просто уже скоро облагородят так, что мама не горюй, потому что уже практически, по-моему, заканчивается работа, уже бордюрчики выставляют очень красиво, судя по всему, во всяком случае, очень качественно, с виду эстетично. Надеюсь, что летом уже сдадут все-таки эту велодорожку. И надеюсь, что я прокачусь по ней с удовольствием на своем велосипеде. Вот такие вот дела. Ну, в общем, поговорили. Если у вас какие-то свои идеи, смыслы, тоже можете высказать. 22 99 49 49. Наш WhatsApp работает. Как говорится, welcome. Но программа продолжается.
0: Из последних новостей.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. На севере Курзема день будет более солнечным. В течение дня местами ожидаются небольшие дожди. В юго-восточных регионах страны возможны грозы. При умеренном северо-восточном ветре температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В Риге значительных осадков днем не прогнозируется. Небо будет преимущественно облачным. Ветер северо-восточный умеренный. Столбики термометров будут колебаться около плюс 10 градусов.
0: Реклама.
2: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая. Акрополо Альфа и Акрополо Рига. Не пропусти, тебе светят скидки до 70%. Акросейл предложения от Макдональдс, Спортланд, Резерв и других. Подробнее на Акрополо Латвия ЛВ.
3: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
4: Качественная кухонная утварь от Silver Crest. Готовь легко и с удовольствием. 7 мая в магазинах Lidl. Аэрогриль 44 евро. Литая алюминиевая сковорода 9 евро. И силиконовая форма для аэрогриля 3 евро. Lidl. Стоит того.
5: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
6: Невыключенный утюг?
5: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
7: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
8: Очки «Филман».
9: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
10: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бунец и в Забеце. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом. Проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунец и в Забеце.

0: последних новостей.
1: Вот такая новость. Реагируя на длительно наблюдаемую ситуацию в сфере розничной торговли продуктами питания и устойчиво высокие цены на продукты, Министерство экономики Латвии разработало план действий для торговой отрасли. Цель плана – сокращение бюрократии и пересмотр требований в торговой сфере. Он предусматривает четыре основных направления действий. Это оценка нормативного регулирования, реформа регулирования размещения рекламы в общественных местах, реформа регулирования уличной торговли, поддержка малых торговцев регионов. При пересмотре требований нормативного регулирования основное внимание будет уделено снижению административных расходов, бюрократических препятствий для предпринимателей. Например, план предусматривает совместно с отраслью пересмотреть требования к использованию кассовых аппаратов, повысить порог обязательного аудита годовых отчетов, распространив это требование только на крупные и средние предприятия. Что касается регулирования размещения рекламы в общественных местах, представители отрасли указали, что процесс согласования является громоздким и длительным, поэтому его необходимо пересмотреть, сократив бюрократическую нагрузку, расходы как для предпринимателей, так и для самоуправления. В свою очередь, регулирование уличной торговли необходимо переоценить, поскольку с развитием новых форм коммерческой деятельности, инноваций, практика предпринимательства существенно изменилась. Действующее регулирование устарело, его необходимо актуализировать в соответствии с современными требованиями предпринимательской среды, интересов потребителей и развития городской среды. Также будет оценено введение новых политических инициатив с целью поддержки малых торговцев в регионах. Более половины розничных торговцев продуктами питания, юридические адреса которых находятся вне городов, а именно в сельской местности, которые соответствуют определению микропредприятий, работают с убытками. По этой причине необходимо искать возможности поддержки, чтобы такие магазины могли продолжать работу, обеспечивая жителей продуктами питания. Вопреки прозвучавшей в публичном пространстве информации, Министерство экономики Латвии указывает, что не призывало отказаться от указаний страны и производителя. Также министерство не предлагало продавать продукты питания после истечения срока годности. План действий для торговой отрасли предусматривает разработку правового регулирования, позволило бы продавать продукты питания с маркировкой. Рекомендуется употребить до, после истечения указанного срока, если такие продукты безопасны для употребления в пищу. Обозначение «рекомендуется употребить до» относится к качеству товара и в ряде европейских непосредственно стран продажа таких товаров разрешена. В настоящее время план действий находится в процессе согласования. Дальнейшие дискуссии по нему запланированы на заседании госсекретарей 7 мая, отмечает министерство. Но, как я понял из этой статьи, речь про то, что цены снизятся тогда, когда правильно будет размещаться реклама. Так, что ли? Как-то примерно так. Но, мне кажется, конечно, цены вряд ли снизятся, потому что нет предпосылок никаких для этого. Цены могут снизиться, если, до нуля сократят налоги, например, что невозможно. Вот, а даже если сократят, кто из торговцев, скажите, будет работать по более низким ценам, чем уже были? Вряд ли кто-то. Я вот, честно, редко встречал ситуацию, когда что-то дешевело. Обычно всегда все дорожает с ходом времени. Тут еще одна статейка про цены есть на разные товары на рынке. Вот, посмотрел, честно говоря, и закрыл. Но при этом, конечно, захотелось пойти на рынок, потому что хочется что-то свеженького купить. Наверное, все-таки раскошелиться, как говорила одна моя знакомая, это не у нас дорого, это ты просто мало зарабатываешь. Поэтому я желаю вам хороших финансовых показателей, чтобы их хватало на реализацию всех ваших хотя бы базовых потребностей. Таких базовых в полном объеме, чтобы можно было кайфануть по полной программе. В еде, во сне, в развлечениях и так далее и тому подобное. Ну и, конечно, не забывайте про образование ваших детей и вас также. Это очень важно, и на это тоже стоит делать акцент. Наша программа продолжается, друзья.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: Продолжаем внимательно следить за трафиком в латвийской столице. По идее, ну то есть по прогнозу, существенных осадков дальше быть не должно. Ну а к вечеру небо даже прояснится. Пока же обратим внимание на текущую дорожную обстановку. В данный момент проходим утренний максимум трафика на мониторе от 7 до 8 баллов. Загруженность магистрали улиц 76%, 52 затора. Это чуть больше, чем было в это же время вчера. Крупные пробки на Карля Ульманя Гатвы и участке Лелрыбскаунцема и далее Вантовый мост на Даугавгривас в районе ботанической сада, особенно на Юрмалас Гатве. Как всегда, плотно на въезде в город со стороны Бауского шоссе А7 и Елговского А8. Кроме того, сложно в районе перекрестка Крустпилс и Гранита, на улице Деглова, на Латгалес перед мостом Славу. В общем и целом, обстановка сложная. Будьте внимательны, чтобы спокойно и уверенно доехать до места назначения. А пока послушаем сообщение о ДТП от Алексея Счастливчика.
2: Дорожная информация. Мукусальский круг. Выезд на Вентспилс, Лепа и Елгова, там, где авария произошла. Пробочка собирается. Всем удачи на дорогах.
1: Спасибо Алексею за инфу. Напомню, акция пилотов в самом разгаре. Уже завтра вечером подведение итогов очередной зачетной недели. Будем награждать самого активного участника набором омывателей от компании Goodyear и красивой маечкой на память от Mix Media Group. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Соблюдаем ПДД и продолжаем движение только вперед.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, Allwell Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
5: Ir brīži, kad lēmumi maina vēsturi. Un vadītāji, kuri tos pieņem. Vadītāju konference EBIT 8. un 9. jūnijas.
6: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Налог с пенсии. Часть латвийских пенсионеров теперь должны государству. Немцы, Сталин, рок-н-ролл. Какое кино иностранцы снимают в Латвии? Как вы относитесь к России? Исследователи заглянули в головы латышей и русских. И здоровых, и болезненных. Спортом заставят заняться всех детей нашей страны. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.

0: время.
1: Вот сейчас в рубрике «То время» расскажу про то, чем очень увлекается мой сын, старший, ну не только мой, я думаю, что каждый подросток примерно в наши дни, не только в наши дни, и в прошлые, так сказать, года и десятилетия мечтал об этом, о кроссовках фирмы Nike. Ну или Nike, да, как в Латвии любят говорить. Эта фирма была основана не так давно, несколько десятилетий назад, Филом Найтом. Вначале название фирмы звучало как Blue Ribbon. Профиль ее деятельности был перепродажа дорогих японских кроссовок «Тигров». Спустя некоторое время фирма Nike стала производить собственную обувь. По предложению одного из коллег приняли решение назвать кроссовки именем греческой богини Ники, которая олицетворяла собой победу. Студентам Портландского училища художественного был создан логотип, всего 4 буквы Nike и эмблема с крылышками, которые компания купила у него всего за 35 баксов. Выйти на широкую арену бизнеса компания смогла спустя несколько лет после победы в упорной борьбе. Найт сам был бегуном-любителем. Он быстро понял, что витающая в воздухе тенденция к такому буму, как бег трустой, вызовет большой спрос на кроссовки, более экзотические, созданные специально для бега. Он решил испытать воздушные туфли Руди, туфли с воздушной стелькой, служившие амортизатором жесткого удара при соприкосновении с грунтом, надев их на одну из своих пробежек. Воздушная стенка этой обуви представляла собой воздушный мешок из тонкостенного полиуретана. Потенциальные возможности данной обуви бегун оценил сразу. Его заключение было таково, что пока воздух в кроссовках есть, ощущение прекрасное. Для проверки доходности этой идеи Найт подписал соглашение с Руди на 6 месяцев. И для себя он вынес следующее. Воздушные прокладки непрактичны. Удар ноги при соприкосновении с грунтом они снимают, однако при трении вызывает нагревание воздуха, отчего кроссовки становятся неудобными и появляются мозоли на ногах. Он предложил изготовить надувную прокладку и расположить ее между ногой бегуна и обычной подошвой. Стало так намного лучше, и предприниматели приступили к выпуску серийной продукции. Новым кроссовкам дали название «Попутный ветер», «Tailwind», и они вошли в историю этой компании. При появлении в продаже возникла проблема с ценой, так как стоимость пары была $50 дороже, чем у конкурентов. К тому же слишком дорогая подошва быстро изнашивалась, и это вызывало у покупателей возмущение. Однако профессионалы оценили, от дефектов со временем избавились, и для создания рекламы кроссовок в 1984 был подписан договор с самим Майклом Джорданом. Но если говорить честно, то контракт был заключен на этом ради экономии денег. Профессионалам бы пришлось платить намного больше, а тогда Майкл был только начинающим баскетболистом. Значит, была выбрана особая цветовая гамма для рекламы, сочетания черного и красного. Но столь заметный броский дизайн вызвал недовольство представителей НБА, и они пригрозили штрафом, если, значит, Майкл Джордан не прекратит носить кроссовки, которые нарушают командную униформу. Однако его не испугало это, и он продолжал носить кроссовки и дальше. Толпа ревела, как говорится. Но, собственно, история Nike продолжается. И вот что касается черно-красной вот этой вот амуниции, да, то вот мой сын как раз-таки совсем недавно очень просил такие кроссовки купить. И свернулись, нашли в Риге нужный размер, купили. Доволен, счастлив, прекрасно. Друзья, мы вам того же. Немножко истории в рубрике «То время».
0: «То время».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в столице Латвии.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Муниципальные предприятия Риги до 30 июня не будут применять штрафные санкции и ограничат взыскание долгов по счетам. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
2: С учетом роста коммунальных платежей из-за низкой температуры воздуха, прошедшей зимой, предприятия Рижского самоуправления до 30 июня не будут применять штрафные санкции и ограничат взыскание долгов, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. В январе исполнительный директор Риги Янис Ланге призвал муниципальные предприятия приостановить начисление штрафных санкций и процентов за просрочку платежей. Таким образом, жителям столицы до 30 июня не будут начисляться штрафные санкции, проценты за просрочку оплаты счетов за отопление, воду и канализацию, то есть за коммунальные услуги, предоставленные до мая включительно, а также за обслуживание домов. В этот период также приостановлен рост ранее накопленных. Штрафных санкций и процентов за просрочку. Новые долги, возникшие по счетам, выписанным с 1 января по 30 июня этого года, в этот период не будут передаваться для взыскания или в суд. Самоуправление также напоминает, что у жителей, которые испытывают трудности с оплатой счетов, возможность договориться с поставщиками услуг об индивидуальном графике погашения долгов на срок до 6 месяцев будет и после 30 июня. В свою очередь, жители с низкими доходами могут получить жилищное пособие.
0: Про изменения.
2: Комитет Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции в среду не поддержал предложение о том, чтобы Кабинет министров приостановил выдачу новых видов на жительство и долгосрочных виз гражданам третьих стран, если число таких граждан превышает 5% от числа граждан Латвии, проживающих в стране. Вчера комиссия продолжила работу над новым проектом иммиграционного законодательства в преддверии его третьего чтения. В общей сложности на третье чтение проекта закона было подано 175 предложений, большинство из которых носит редакционный характер. На данный момент комиссия рассмотрела примерно половину предложений. Некоторые из них были отклонены или отозваны. Рассмотрение оставшихся предложений продолжится на следующей неделе.
0: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии преимущественно облачно, на севере Курзамы день будет более солнечным. В течение дня местами ожидаются небольшие дожди, в юго-восточных регионах страны возможны грозы. При умеренном северо-восточном ветре температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В Риге значительных осадков днем не прогнозируется, небо будет преимущественно облачным. Столбики термометров будут колебаться около плюс 10 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро. На Авторадио Латвия. При поддержке моторных масел Goodyear.
3: Третий час программы «Доброе утро» открывается. У микрофона Кирилл Низовцев. 7 мая, четверг. Мы продолжаем. До конца этого часа будем вместе. И сегодня в этот день появился на свет Владимир Бортко, знаменитый кинорежиссер, Игорь Безродный, советский скрипач, дирижер, первая леди Аргентины, вторая жена президента Хуана Перона, Эва Перон, знаменитая. А также основатель корпорации Polaroid, американский изобретатель Эдвин Ленд родился в этот день. А Николай Заболоцкий, поэт и переводчик, Рабиндранат Тагор, знаменитый индийский писатель, общественный деятель, Нобелевский лауреат. Вместе с ним в один день появился на свет, но в другой год, немножко раньше, 1840 против 1861 композитор Петр Ильич Чайковский, знаменитейший. Иоганнес Брамс, еще один композитор, только немец, родился в 1833-м. Наконец, английский поэт и драматург Роберт Браунинг. Вот такие вот сегодня, ну, прям такие классические-классические люди. Серьезные такие, знаете, сосновые. Глобальный, я бы сказал. Если вы в этот день появились на свет, поздравляю вас от души. Завтра, кстати, уже пятница. Как-то быстро пролетели, ну, практически уже пролетели эти 4 дня. И, в общем, я как-то даже удивляюсь, что надо скоро снова объявлять выходные. Вот такая вот она жизнь. Но теперь, как говорят эксперты, до Лигу. И только лишь в Лигу будут длинные выходные. А до этого работаем, не покладая рук. Ну и не забывайте, что вчера я рассказывал, февраль самый непопулярный месяц для отдыха, а вот май уже, в общем-то, в топе практически, поэтому многие, наверное, из вас в этом месяце будут отдыхать или уже отдыхают. Я вам передаю привет и желаю вам очень хороших, ярких, насыщенных впечатлений и эмоций. Меня зовут Кирилл Низовцев, едем дальше, поехали, продолжаем.
0: Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: С Кириллом Низовцевым. При поддержке моторных масел «Гудьер».

0: последних новостей.
1: Такая интересная новость для вас. Как заявил председатель комитета по развитию города Эдгар Сберхолц, проект введения зоны низких выбросов в Риге будет дополнительно оценен, поскольку предложенный сценарий в основном направлен на увеличение городского бюджета, а не на сокращение количества автомобилей в городе и улучшение качества воздуха. Разработанный департаментом городского развития Рижского самоуправления и компанией Ernst & Young Baltic, альтернативный сценарий зоны низких выбросов в случае Риги фактически означали бы введение платы за въезд, а не целенаправленное решение по улучшению качества воздуха. Считаю, что это очередной проект самоуправления, при реализации которого, возможно, были растрачены средства впустую. Ну, в общем, это не первый раз. До сих пор уже израсходовано 253 тысячи евро. На разработку плана действий еще зарезервировано более 155 тысяч. Однако при этом не оценено финансовое влияние таких ограничений движения на все вовлеченные стороны, не определены источники финансирования, не разработан план использования доходов, а также не проанализировано влияние других проектов самоуправления на интенсивность движения в городе. Обществу этот проект преподносится как успешное решение для улучшения качества воздуха, однако его преимущества преувеличиваются, поскольку во многих странах мира такие зоны не дали ожидаемых результатов. Международный опыт показывает, что плата за пробки прежде всего снижает интенсивность движения, однако как улучшение качества воздуха является вторичным эффектом. Кроме того, в других городах доходы направляются на конкретные цели развития города, например, на общественный транспорт или строительство дорожной инфраструктуры, предлагающие альтернативу частным автомобилям. Однако у Риги такого плана нет, поясняет глава комитета. Развитие Рижской окружной дороги позволило бы существенно сократить транзитное движение, пробки в центре, что является главной целью, поэтому я хочу оценить альтернативные решения по сокращению транзитного потока, которые могли бы дать такие проекты, как строительство окружной дороги и северной переправы, а не вводить новые платежи и дополнительную нагрузку для автомобилистов и рижан. Слушайте, но на самом деле, да, какие-то города есть, в которых платный въезд, как это в условиях Риги я сделал, честно говоря, не представляю. Понимаю, что есть такое понятие, как перехватывающие парковки, об этом тоже говорили, когда, значит, ты едешь откуда-то, ставишь машину на парковочку, садишься в общественный транспорт и едешь до центра, скажем так. Ну вот я сразу задумываюсь, если бы я ехал, допустим, в центр Риги из Юрмалы, ну где могла бы перехватывающая парковка? Наверное, где-то в районе, значит, Спицы, да, и представляете, вот я еду до Спицы, пересаживаюсь в автобус и еду до центра Риги, ну сколько еще, 20-30 минут, и сколько моя поездка будет занимать с учетом пересадки? Полтора часа примерно, так я до Тейки, при условии загруженного города, вечером в час пик доезжаю за час, но не больше, вот, а так буду, в принципе, то же самое время даже больше тратить, значит, при пересадке на транспорт, что является неудобным и некомфортным. Ну, так себе, честно говоря, идейка. Вот, что касается загрязненного воздуха, не знаю, я не чувствую, что в Риге воздух какой-то плохой, мне кажется, очень даже приятный. Может быть, в целом в Латвии достаточно, конечно, приятный воздух, и хоть он и загрязнен в Риге, но этого не ощущается. Может быть, и так, в общем, как есть, так есть. Ну, а что касается инфраструктуры, ну, тоже себе идея, значит, не особо гениальная, потому как все-таки в Латвии холодная зима достаточно. И представляете, зимой мы бы ездили на велосипедах по центру Риги. Наверное, это было бы неразумно и по меньшей мере некомфортно. Ну, что касается велосипедов, им он тут сейчас вот просто уже скоро облагородят так, что мама не горюй, потому что уже практически, по-моему, заканчивается работа, уже бордюрщики выставляют очень красиво, судя по всему, во всяком случае, очень качественно, с виду эстетично. Надеюсь, что летом уже сдадут все-таки эту велодорожку, и надеюсь, что я прокачусь по ней с удовольствием на своем велосипеде. Вот такие вот дела. Ну, в общем, поговорили. Если у вас какие-то свои идеи, мысли, тоже можете высказать. 22 99 49 49. Наш WhatsApp работает. Как говорится, welcome, но программа продолжается.
0: Из последних новостей.

0: Реклама. Горение. Февраль, март, апрель, май. Покупая бытовую технику горения в ПТА, каждая покупка с 15 февраля участвует в лотерее. Много стоящих призов. 50 мощных пылесосов. Современная плита. Удобная морозильная камера. Трудолюбивая стиральная машина. Покупай в ПТА до 31 мая и выигрывай. Номер лотереи 8874. ПТА Дамбия 3А. ПТА ЛВ.
1: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая. Акрополо Альфа и Акрополо Рига. Не пропусти, тебе светят скидки до 70%. Акросейл — предложение от Макдональдс, Спортланд, Резерв и других. Подробнее на Акрополо Латвия ЛВ.
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторное масло Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
3: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
4: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
5: Bietes biešu paradīzē.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, вас ждет судьбоносная встреча. Не пропустите ее, сидя на диване. Двигайтесь, тельцы. День посвятите семье, а вечером устройте мозговой штурм. Подумайте, в каком направлении можно развиваться дальше. Близнецы, несколько раз проверьте все возможные варианты и только потом принимайте решение. Как говорится, 7 раз отмерь, 1 отрежь. Раки, посоветуйтесь с близким человеком по поводу решения, которое вам нужно принять. Совет всегда, так сказать, может действенным оказаться. Львы, пора наконец-то определиться с вектором своего развития, принять стратегическое решение. Девы, попытайтесь восстановить свой ресурс, сделайте то, что очень любите. Весы, переформатируйте свою работу так, чтобы было приемлемо и вам, и окружающим вас людям. Гороскоп для скорпионов. Вы всегда были человеком действия. Оставайтесь таким и дальше. Подумайте, как вам найти выход из сложившейся ситуации и действуйте. Стрельцы, сейчас для вас лучшее время для саморазвития. Не упустите эту возможность. Далее. Козероги, судьба подарила вам временный покой и уют. Порадуйтесь этому. Слушайте, как бы я хотел хотя бы временно находиться в состоянии такого классного, комфортного покоя, а? Всегда кто-то дергает, что-то хочет. Но это жизнь. Гороскоп для водолеев. Пора расставить приоритеты в жизни. Сейчас нужно выбрать профессиональный рост или бытовые обязанности. Вот это про меня. И, наконец, рыба. Расправьте крылья, ну или плавники, да? Наконец-то наступает время вашей удачи. Не упустите свои возможности. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. На севере Курзема день будет более солнечным. В течение дня местами ожидаются небольшие дожди. В юго-восточных регионах страны возможны грозы. При умеренном северо-восточном ветре температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В Риге значительных осадков днем не прогнозируется. Небо будет преимущественно облачным. Ветер северо-восточный умеренный. Столбики термометров будут колебаться около плюс 10 градусов.
0: Реклама.
2: Хватит копить лайки, пора копить воспоминания. Помнишь свое лучшее лето? Без уведомлений, зато с настоящим драйвом, новыми друзьями и историями, которые остаются надолго. В Activists приключения происходят в реальности. Новые друзья вместо аватарок, уверенность и самостоятельность, походы, костры и полная перезагрузка. Activists – дневные круглосуточные лагеря для детей и подростков с опытной командой и разнообразием. Разными программами. Activists – это дружба и воспоминания на годы вперед. Бронируй место на activists.lv. До встречи летом!
3: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
4: Поднять паруса! Брать курс на вкус!
5: Ресторан «Дорси». Наш улов богат. Сливочный лосось, нежный гребешок, королевская дорада. Все лучшее из глубин. Выбирая добычу, мы превратим ее в искусство. Блюда на гриле из морских деликатесов и японская кухня. Гарантируем свежесть вкуса стихии. Антониас 9, Рига. Ресторан «Дорси». Добыто в море, приготовлено нами, подано вам.

0: из последних новостей.
1: Вот такая новость. Реагируя на длительно наблюдаемую ситуацию в сфере розничной торговли продуктами питания и устойчиво высокие цены на продукты, Министерство экономики Латвии разработало план действий для торговой отрасли. Цель плана – сокращение бюрократии и пересмотр требований в торговой сфере. Он предусматривает 4 основных направления действий. Это оценка нормативного регулирования, реформа регулирования размещения рекламы в общественных местах, реформа регулирования уличной торговли, поддержка малых торговцев регионов. При пересмотре требований нормативного регулирования основное внимание будет уделено снижению административных расходов, бюрократических препятствий для предпринимателей. Например, план предусматривает совместно с отраслью пересмотреть требования к использованию кассовых аппаратов, повысить порог обязательного аудита годовых отчетов, распространив это требование только на крупные и средние предприятия. Что касается регулирования размещения рекламы в общественных местах, представители отрасли указали, что процесс согласования является громоздким и длительным, поэтому его необходимо пересмотреть, сократив бюрократическую нагрузку, расходы как для предпринимателей, так и для самоуправления. В свою очередь, регулирование уличной торговли необходимо переоценить, поскольку с развитием новых форм коммерческой деятельности, инновации, практика предпринимательства существенно изменилась. Действующее регулирование устарело, его необходимо актуализировать в соответствии с современными требованиями предпринимательской среды, интересов потребителей и развития городской среды. Также будет оценено введение новых политических инициатив с целью поддержки малых торговцев в регионах. Более половины розничных торговцев продуктами питания, юридические адреса которых находятся вне городов, а именно сельской местности, которые соответствуют определению микропредприятий, работают с убытками. По этой причине необходимо искать возможности поддержки, чтобы такие магазины могли продолжать работу, обеспечивая жителей продуктами питания. Вопреки прозвучавшей в публичном пространстве информации, Министерство экономики Латвии указывает, что не призывало отказаться от указаний страны производителя. Также министерство не предлагало продавать продукты питания после истечения срока годности. План действий для торговой отрасли предусматривает разработку правового регулирования, позволило бы продавать продукты питания с маркировкой. Рекомендуется употребить до, после истечения указанного срока, если такие продукты безопасны для употребления в пищу. Обозначение «рекомендуется употребить до» относится к качеству товара и в ряде европейских непосредственно стран продажа таких товаров разрешена. В настоящее время план действий находится в процессе согласования. Дальнейшие дискуссии по нему запланированы на заседании госсекретарей 7 мая, отмечает министерство. Но, как я понял из этой статьи, речь про то, что цены снизятся тогда, когда правильно будет размещаться реклама. Так, что ли? Ну, как-то примерно так. Но, мне кажется, конечно, цены вряд ли снизятся, потому что нет предпосылок никаких для этого. Цены могут снизиться, если, до нуля сократят налоги, ну, например, что невозможно. Вот, а даже если сократят, кто из торговцев, скажите, будет работать по более низким ценам, чем уже были? Вряд ли кто-то. Я вот, честно, редко встречал ситуацию, когда что-то дешевело. Обычно всегда все дорожает с ходом времени. Ну, тут еще одна статейка про цены есть на разные товары на рынке. Вот, посмотрел, честно говоря, и закрыл. Но при этом, конечно, захотелось пойти на рынок, потому что хочется что-то свеженького купить. Наверное, все-таки раскошелиться. Как говорила одна моя знакомая, это не у нас дорого, это ты просто мало зарабатываешь. Вот. Поэтому я желаю вам хороших финансовых показателей, чтобы их хватало на реализацию всех ваших хотя бы базовых потребностей. Таких базовых в полном объеме, чтобы можно было кайфануть по полной программе. Хотя бы в еде, во сне, в развлечениях и так далее и тому подобное. Ну и, конечно, не забывайте про образование ваших детей и вас также. Это очень важно, и на это тоже стоит делать акцент. Наша программа продолжается, друзья.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор. Утренние пробки в латвийской столице – это нормальное явление для крупного города, тем более, что Рига занимает в Европе по заторам лишь 76-е место между швейцарским Базелем и шотландским Глазго. Для сравнения, Таллин на 70-м месте, а Вильнюс вообще на 35-м. Если есть на что водителям жаловаться, так это на погоду и на новые места дорожных работ. Но это явление, на которое мы с вами, друзья, повлиять никак не можем. А вот то, что зависит от нас – это аварийность, и мы смотрим на сводку госполиции за минувшую среду. В столичном регионе зарегистрировано 85 ДТП, пострадали 5 человек и велосипедист. Патрульные составили 109 протоколов, в том числе 35 за превышение скорости и агрессивное вождение. Ни одного задержанного под кайфом или под хмельком, не потому что их не было, а просто не поймали. И отметим, что на этой неделе в среднем фиксируются 84 аварии за сутки. Это много. Оставайтесь внимательными и сами ничего не нарушайте. Два слова о текущей ситуации в городе. После утреннего заезда на трудовые места, когда на максимуме было 8 баллов, к этой минуте трафик вернулся в диапазон от 4 до 5 баллов. При этом улицы полны неожиданностей, и можно встретить не только новые места дорожных работ, но и непредвиденные ситуации на дорогах, о которых просим сообщать в автомонитор по номеру 2299 4949 через WhatsApp. Как это делают участники акции «Пилоты Mix Media Group». На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Мартин. Всем хорошего дня и безопасного движения. В завершении выпуска полезная инфа от Алексея Счастливчика для тех, кто собирается двигаться по Венебас-Гатве.
1: В Венебас-Гатве улица сегодня отличилась пробочкой, причем по направлению Карли Ульманя-Гатве в районе детской больницы. Это если ехать в сторону Елгавы. Из-за того, что ремонт между улицами Телс и Карли Ульманя-Гатве, там сужение, и все машинки идут перестраиваться. И в обратном направлении, если со стороны Елгавы ехать в сторону Карли Ульманя-Гатве, в правом ряду машинка там сломалась. Перекрывает движение, тоже затрудняет. Всем удачи на дорогах.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Izved bulgrožus, pirms tie izved tevi. Ar EcoBaltija vide tu vari pasūtīt bulgrožu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādas adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ecobaltijavide.lv un pasūti bulgrožu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
3: Lielakcija veikalos Maksimā. Brīvdienu piedāvājumi no 7. līdz 11. maijam. Cūgaļa šašliks tradicionālais, Kurzemes gaļsaimnieks, 1,8 kg, 7,99 €. Marinētas bietes Kitchen Masters, 2,480 gramu vienības par vienas cenu, 2,19 €. Pelmeņiem, hinkaļiem un vareņikiem 25% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
4: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
5: Это вообще нужно измерять?
4: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
6: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
7: 7 августа в концертном зале Дзинтери Максим Галкин. Юбилейный концерт. Лучшее из любимых номеров. И, конечно же, новые шутки. Максим Галкин. 50 лет.
8: И дальше гениальный диалог. Я вам клянусь, я ничего не придумал, но придумать это и невозможно.
7: Праздник по случаю особого события. 7 августа в концертном зале Дзинтери. Билеты в сети Билеши Сервис.
8: Вы просто не понимаете, какая это удача.

0: друзья мои, программа сегодня завершается. Сегодня 7 мая 2026 года, четверг. И в завершение одна очень интересная новость. Латвийская национальная, замечу, авиакомпания Air Baltic ввела новый тариф для продажи билетов под названием Economy Mini. Называется так же, как практически марка машины, на которой я езжу. Mini. Это для тех, кто путешествует только лишь с одной личной вещью размером 40 на 30 на 15. Ну, в общем, небольшой, говорят, что подходит для тех, кто путешествует на выходные, в какую-то деловую поездку или, значит, в поездку, которая не требует дополнительного багажа. Уж не знаю, где такая поездка, но, наверное, у кого-то она бывает. Значит, все дополнительные услуги, как то ручная кладь, багаж и питание можно добавить при бронировании. А так, получить только базовую услугу непосредственно сам перелет. Говорят, что подобная практика существует в мире и достаточно успешно. И вот Air Baltic решила ее внедрить. Но, как я понимаю, дела обстоят не очень. Ну, судя по большому количеству распродаж в последнее время билетов, вы знаете, сколько я бы не смотрел, значит, цены на мои даты, которые я изучаю, всегда все дорого. Не знаю, может быть, у вас получается где-то обнаружить недорогие перелеты. Вот посмотрите с тарифом Economy Mini, будут ли, так сказать, цены ниже, а может быть, действительно, цены действительно реально ниже, и на разницу между стоимостями билета по другому тарифу этого можно купить в той стране, куда вы летите, например, новые вещи на эти деньги. Кто знает, почему бы нет. В общем, надо изучать, мониторить. Будем этим заниматься. Я желаю вам всем приятных путешествий. Главное, чтобы вы возвращались домой переполненными эмоциями. Ну, а я на сегодня, в общем-то, уже переполнился. Завтра встречаемся после 7 утра. Прекрасного дня, шикарного вечера. До встречи в эфире. Пока-пока.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым. При поддержке моторных масел «Гудьер».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Зарегистрирована инициатива об изменениях во втором пенсионном уровне. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Центральная избирательная комиссия приняла решение зарегистрировать законопроект поправки к закону о государственных фондируемых пенсиях. И инициаторы поправок смогут начать сбор подписей для проведения референдума по этому вопросу. Решение комиссия приняла после оценки соответствия поданного законопроекта требованиям нормативных актов в отношении формы и содержания. После регистрации инициативы можно начинать сбор подписей избирателей, чтобы в установленный срок собрать необходимое количество подписей для дальнейшего продвижения законопроекта. Законопроект предусматривает изменения в системе государственных фондируемых пенсий или пенсий второго уровня, в том числе расширение возможностей жителей распоряжаться своим накопленным капиталом, в отдельных случаях еще до достижения пенсионного возраста получать накопленный капитал полностью или частично. Если законопроект в ходе сбора подписей получит поддержку не менее 1/10 части избирателей, он будет подан президенту, который передаст его на рассмотрение в Сейм. Если Сейм не примет законопроект, вопрос будет вынесен на референдум. Законопроект в Центральную избирательную комиссию подала партия «Латвия на первом месте», которая указала, что его цель – предоставить участникам схемы фондируемых пенсий больше свободы действий в отношении накопленного капитала. «Латвия на первом месте» предлагает разрешить участникам второго пенсионного уровня выбирать между тем, чтобы продолжать накопление, полностью или частично забрать их, а также предусматривает возможность после выплаты начать формирование нового капитала. Латвия на первом месте уже неоднократно подавала в Сейм подобные предложения, однако парламентское большинство их отклоняло, поэтому партия решила передать вопрос на всенародное голосование. Против возможности досрочной выплаты накоплений второго пенсионного уровня возражают представители финансовой отрасли, Банк Латвии и Министерство финансов, подчеркивая риски для устойчивости пенсионной системы и возможность роста бедности населения в будущем.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии преимущественно облачно, на севере Курзема день будет более солнечным. В течение дня местами ожидаются небольшие дожди, в юго-восточных регионах страны возможны грозы. При умеренном северо-восточном ветре температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В Риге значительных осадков днем не прогнозируется, небо будет преимущественно облачным. Столбики термометров будут колебаться около плюс 10 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть голоса, которые невозможно спутать. Они узнаются сразу и остаются в памяти на годы. Ирина Понаровская. Певица с профессиональной музыкальной школой и сильной сценической историей. Она родилась в музыкальной семье. С детства занималась вокалом и игрой на фортепиано, а позже окончила консерваторию. Ее карьера началась в составе ансамбля «Поющие гитары», затем она стала солисткой джазового оркестра и быстро вышла на международный уровень. Ее песни всегда отличались стилем, подачей и особой эмоциональностью, благодаря чему она остается узнаваемой и сегодня. Встречайте премьеру новой песни. Ирина Понаровская. «Мой ангел».

0: Реклама.
1: ПТА «Дамбия 3А». Весна греет сердца. Покупайте пылесос по весенней цене и наслаждайтесь чистотой вокруг себя. Philips, Bosch, Stoller. Мелкая бытовая техника с бесплатной доставкой по всей Латвии. Апрель, май. Ищите весенние цены в ПТА. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Подробная информация ПТА, Дамбия 3А или ПТА ЛВ.
2: 7 августа

0: курица в маринаде 3,99. И сливочное масло 200 грамм евро 19. Lidl стоит того.
1: Музыка, которая стала голосом целого поколения. 15 мая. Рига. Концертный зал «Палладиум». Песни Виктора Цоя в программе «Звезда по имени Солнце» обретут новое масштабное звучание в сопровождении солистов симфонического оркестра «Czech Life Symphony Orchestra». Три вокалиста, живая рок-группа и мощь симфонического оркестра создают энергию, которую невозможно забыть. Это больше, чем концерт. 15 мая. «Палладиум». Не пропустите. Билеты на сайте ticketbest.lv.

0: дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.
2: Стучат колеса.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах.
1: Круговые перекрестки становятся все более популярными, ведь они помогают разгрузить дороги и снизить количество аварий. Но есть одно «но». На таких перекрестках водители часто забывают или даже намеренно не включают поворотник, когда съезжают. И это действительно раздражает других участников движения. Ведь по правилам на круге нужно обозначить съезд направо поворотником, чтобы другие водители заранее понимали ваш маневр и не стояли, не понимая, поедете вы дальше по кругу или уйдете направо. Но почему многие забывают включить поворотник? Одна из причин – банальная лень. Но это когда водитель думает, что здесь-то это уже не обязательно. Другая привычка – когда водители, не сталкивающиеся с кругами на регулярной основе, просто забывают правила. А есть и те, кто просто недооценивает важность поворотника на круге, но и при этом не осознают, как это может сбить с толку других участников движения. А по сути, это не просто вопрос вежливости, а еще и безопасность. Без поворотника другие водители могут решиться на маневр, думая, что вы продолжаете движение по кругу, что часто приводит к опасным ситуациям. Поэтому, если вы хотите быть водителем, которому рады на дороге, помните, поворотник на съезде – это ваша ответственность и способ уважить других водителей. Что делать, если в бак автомобиля залили неправильное топливо? Информационные наклейки на лючках топливных баков, особое конструктивное исполнение пистолетов – все это бережет от ситуации, когда вместо нужного в бак залили другое топливо. Бережет, к сожалению, не на 100%. Порой ошибки случаются, и водителей интересуют, способны ли они вывести из строя автомобиль, и насколько тяжелыми могут оказаться последствия такой невнимательности, и как сделать их наименее выраженными. Само по себе попадание солярки в бак не представляет опасности. Главное – не запускать мотор. Как только двигатель запущен, топливо начинает циркулировать по системе, а вот здесь уже солярка способна натворить немало бед. Хорошо, если все обойдется исключительно промывкой. В наиболее сложных случаях приходится менять отдельные компоненты системы подачи топлива, форсунки, свечи зажигания, а то и компоненты поршневой. В том случае, если заправили бензин дизелем, самое грамотное решение, позволяющее уберечь машину от массовых негативных последствий, это отправить его на эвакуаторе в специализированный сервис. Но чтобы использовать соответствующее оборудование, слить солярку из бака. Почему нельзя сразу выключать мотор? Когда путешествие длится достаточно долго, двигатель начинает греться, особенно если ехать на большой скорости по трассе. Поэтому необходимо сначала дать мотору немного охладиться, прежде чем полностью выключить его. Особенно это касается двигателей с турбонаддувом. Большинство автомобилей оснащены вращающейся турбиной. Если двигатель внезапно останавливается, он продолжает работать без необходимой смазки, что может привести к поломке. Со временем, если вы не будете обращаться с двигателем должным образом, вам придется тратить деньги на покупку новой крыльчатки или других не менее дорогих деталей. Так зачем двигателю работать после остановки? Специалисты советуют дать двигателю поработать на холостом ходу в течение нескольких минут. Свободная циркуляция помогает понизить температуру мотора. В течение этого времени можно воспользоваться случаем, чтобы разгрузить чемодан, убраться в салоне и так далее. Да, кстати, время холостого хода можно сократить. Допустим, если вы перед приездом домой совершили несколько остановок на светофоре или на въезде в город и значительно снизили скорость. Следите за этим. Всем удачи в пути.
0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода. По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. На севере Курзема день будет более солнечным. В течение дня местами ожидаются небольшие дожди. В юго-восточных регионах страны возможны грозы. При умеренном северо-восточном ветре температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В Риге значительных осадков днем не прогнозируется. Небо будет преимущественно облачным. Ветер северо-восточный умеренный. Столбики термометров будут колебаться около плюс 10 градусов.
3: Реклама. Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаж, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Все условия на Апотека ЛВ. В хороших руках. Апотека.
4: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
5: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унет Типс АБЦ. Компрессор ФАКОМ, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унет Типс АБЦ.

Я ждала вас так долго, не так ли? А вы явились, увы, не назначенный час. Вы купили билет на вчерашний спектакль. Я сегодня играю.

0: Реклама.
1: Пусть льет дождь. Пусть кусают комары. С интернетом Теле2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при даче возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле2 или на Теле2.лв и узнай больше. Теле2. Быстрый интернет для разумного использования.
2: Время расцветать. 7 мая в магазинах Lidl Дни красоты. Гель для душа Old Spice XXL 6,69. Шампунь против перхоти Head & Shoulders 800 мл 8,99. И парфюмерная вода Essence Victory 100 мл 3,99. Lidl. Стоит того.
3: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Зинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Совет по конкуренции видит риски в закупках дистанционно считываемых счетчиков воды. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Совет по конкуренции усматривает риски в закупках счетчиков воды с дистанционным считыванием данных. Отдельные технологические решения могут создавать зависимость от одного поставщика услуг, ограничивать конкуренцию и снижать возможности контролировать расходы в будущем. Поставщикам услуг водоснабжения следует оценивать и осознавать долгосрочные обязательства и риски, возникающие в результате этих закупок. К такому выводу пришел Совет по конкуренции, проанализировав публично объявленные поставщиками услуг в сфере водоснабжения закупки счетчиков потребления воды с системой дистанционного считывания данных, а также мнение тех поставщиков, которые в результате таких закупок уже заключили договоры. Совет по конкуренции призывает организаторов закупок при разработке документации тщательно оценивать как технические решения, так и длительность принимаемых обязательств, особое внимание уделяя возможности обеспечить конкуренцию и после истечения срока договора.
3: Про вирусы.
1: В Швейцарии подтвержден случай заражения хантавирусом у мужчины, который ранее был в круизе по Атлантическому океану, где была зафиксирована вспышка инфекции. По данным Министерства здравоохранения Швейцарии, заболевший вместе с супругой вернулся из поездки по Южной Америке в конце апреля. Он находился на борту лайнера МВ «Хондиус», где ранее зарегистрировали несколько случаев заражения. В настоящее время мужчина проходит лечение в Цюрихе. Супруга пациента, которая сопровождала его в поездке в Южную Америку, находится в самоизоляции. О вспышке хантавируса на судне стало известно несколько дней назад. В результате инфекции скончались 3 человека. Супружеская пара из Нидерландов и гражданин Германии. 5 мая во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что предположительно речь идет о вирусе Андес, единственном виде хантавируса, способном передаваться от человека к человеку. ВОЗ в среду сообщила, что бригада экстренной помощи эвакуировали еще 3 человек с нидерландского круизного судна. Их доставят в медучреждение в Нидерландах. Эксперты подтвердили наличие редкого штамма вируса. Между тем, Испания разрешила круизному судну пришвартоваться на Канарских островах. Решение принято в согласовании со Всемирной организацией здравоохранения Евросоюзом в соответствии с международным правом и принципами гуманности. Канарские острова – ближайшее место, где есть необходимые возможности для оказания помощи. После прибытия на Канарские острова члены экипажа и пассажиры будут обследованы. При необходимости им будет оказана медицинская помощь, после чего они будут репатриированы в свои страны проживания. Эксперты Всемирной организации здравоохранения успокаивают, что общий риск для здоровья общества по-прежнему остается низким.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии преимущественно облачно, на севере Курзем и день будет более солнечным. В течение дня местами ожидаются небольшие дожди, в юго-восточных регионах страны возможны грозы. При умеренном северо-восточном ветре температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В Риге значительных осадков днем не прогнозируется, небо будет преимущественно облачным. Столбики термометров будут колебаться около плюс 10 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио.

0: Дело мастера.
1: Когда на деревянной мебели появляется темный след от влаги, это всегда неприятно. Кажется, что вещь испорчена, но чаще всего дерево можно вернуть к жизни, если действовать спокойно и аккуратно. Влага проникает внутрь волокон, оставляет следы и меняет цвет поверхности, но именно структура дерева позволяет его восстановить. Сначала важно полностью высушить участок. Делать это нужно естественным способом, без резкого нагрева. Фен, обогреватель или солнечный свет могут пересушить поверхность и привести к трещинам. Поэтому мягкое проветривание – самый безопасный вариант. Когда дерево высохнет, пятно станет понятнее, и можно переходить к следующему шагу. Если потемнение неглубокое, помогает мягкая шлифовка. Тонкая наждачная бумага постепенно снимает верхний слой, где и задержалась влаговая метка. Главное не спешить и работать по направлению волокон, чтобы поверхность оставалась ровной. После шлифовки мебель протирают влажной тканью, дают высохнуть и оценивают результат. Когда пятно проникло глубже, можно попробовать отбеливание. Для этого используют раствор перекиси водорода или специальные отбеливающие составы. Они работают мягко, поднимают цвет волокон и постепенно выравнивают тон. Состав наносят кистью, дают ему высохнуть и только потом оценивают изменения. После восстановления дерева важно защитить поверхность. Для этого подойдет мебельное масло, воск или лак. Масло возвращает древесине насыщенность, воск создает мягкую матовую пленку, а лак образует устойчивое защитное покрытие, которое препятствует проникновению влаги. Небольшое потемнение – это не приговор. Это всего лишь след

0: No 5. līdz 11. maijam gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml, iepakojumā 24 vienības, 10,99 €. Kafijas pupiņas, Jakobs espresso vai krēma 1 kg 14,99 €. Ar paldies karti konfekšu kārba Rafaello 150 g 2,99 €. Maxima.
1: Поднять паруса! Брать курс на вкус!
2: Ресторан «Дорси». Наш улов богат. Сливочный лосось, нежный гребешок, королевская дорада. Все лучшее из глубин. Выбирая добычу, мы превратим ее в искусство. Блюда на гриле из морских деликатесов и японская кухня. Гарантируем свежесть вкуса стихии. Антониас 9, Рига. Ресторан «Дорси». Добыто в море, приготовлено нами, подано вам.
3: Vadītāja konference EBIT 8. un 9. jūnijas. Baltijas valstu prezidentes Vairavīģa Freiberga, Dalija Gribauskaite un Kersti Kaljulaide sastopas ekskluzīvā sarunā uz EBIT skatuves. Rezervē savu vietu!
4: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Налог с пенсии. Часть латвийских пенсионеров теперь должны государству. Немцы Сталин рок-н-ролл. Какое кино иностранцы снимают в Латвии? Как вы относитесь к России? Исследователи заглянули в головы латышей и русских. И здоровых, и болезненных. Спортом заставят заняться всех детей нашей страны. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене. Yeah.

0: С музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. На севере Курзема день будет более солнечным. В течение дня местами ожидаются небольшие дожди. В юго-восточных регионах страны возможны грозы. При умеренном северо-восточном ветре температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В Риге значительных осадков днем не прогнозируется. Небо будет преимущественно облачным. Ветер северо-восточный умеренный. Столбики термометров будут колебаться около плюс 10 градусов.
0: Реклама.
2: Пусть льет дождь. Пусть кусают комары. С интернетом Теле2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при дачу возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле2 или на Теле2.лв и узнай больше. Теле2. Быстрый интернет для разумного использования.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, Allwell Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
5: Только один вечер, 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Мировые звезды Джипси Кингс, Виз Пабло Рейерс. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Джипси Кингс. Билеты билишуфсервис.лв.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о повседневном уходе за собакой. Сегодня мы говорим о стрижке когтей и о том, почему эта процедура необходима, даже если питомцу она совсем не нравится. Домашние собаки много времени проводят на мягких поверхностях, где когти почти не стачиваются. Они отрастают быстрее, мешают правильно ставить лапу и могут вызывать боль при ходьбе. Запущенные когти иногда врастают в кожу и приводят к воспалению. Поэтому регулярная стрижка важна для комфорта и здоровья. Главная сложность связана не с техникой, а с поведением собаки. Чтобы процедура проходила спокойно, питомца нужно приучать постепенно. Начинать можно с одного когтя в день. Короткое действие и похвала помогают собаке привыкнуть. Она начинает относиться к процессу спокойнее, и когти удается стричь за один раз. Особенно легко это дается, если приучение начинается в щенячьем возрасте. Важно понимать, как устроен коготь. Внутри него проходит кровеносный сосуд. Если его задеть, собаке будет больно и может появиться кровь. У светлых когтей сосуд заметен, у темных стричь нужно небольшими участками. Лапу держат уверенно, но без давления. Если собака нервничает, лучше сделать паузу и вернуться к процедуре позже. Частота стрижки зависит от активности и условий прогулок. У собак, которые мало гуляют по твердой поверхности, когти отрастают быстрее. При этом сосуд внутри когтя растет вместе с ним, поэтому регулярность особенно важна. Чем дольше не стричь когти, тем сложнее поддерживать их правильную длину. Для процедуры подходят только специальные когтерезы. Они позволяют аккуратно убрать кончик когтя одним движением и не повредить его. Пока собака доверяет свои лапы, полезно также подстричь шерсть между пальцами, особенно в холодное время года. И пока мы учимся спокойно ухаживать за лапами собаки и учитывать ее ощущения, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.

0: В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Муниципальные предприятия Риги до 30 июня не будут применять штрафные санкции и ограничат взыскание долгов по счетам. Далее об этом и других событиях более подробно.
1: Про главное.
2: С учетом роста коммунальных платежей из-за низкой температуры воздуха, прошедшей зимой, предприятия Рижского самоуправления до 30 июня не будут применять штрафные санкции и ограничат взыскание долгов, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. В январе исполнительный директор Риги Янис Ланге призвал муниципальные предприятия приостановить начисление штрафных санкций и процентов за просрочку платежей. Таким образом, жителям столицы до 30 июня не будут начисляться штрафные санкции, проценты за просрочку оплаты счетов за отопление, воду и канализацию, то есть за коммунальные услуги, предоставленные до мая включительно, а также за обслуживание домов. В этот период также приостановлен рост ранее накопленных штрафных санкций и процентов за просрочку. Новые долги, возникшие по счетам, выписанным с 1 января по 30 июня этого года, в этот период не будут передаваться для взыскания или в суд. Самоуправление также напоминает, что у жителей, которые испытывают трудности с оплатой счетов, возможность договориться с поставщиками услуг об индивидуальном графике погашения долгов на срок до 6 месяцев будет и после 30 июня. В свою очередь, жители с низкими доходами могут получить жилищное пособие.
1: Про изменения.
2: Комитет Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции в среду не поддержал предложение о том, чтобы Кабинет министров приостановил выдачу новых видов на жительство и долгосрочных виз гражданам третьих стран, если число таких граждан превышает 5% от числа граждан Латвии, проживающих в стране. Вчера комиссия продолжила работу над новым проектом иммиграционного законодательства в преддверии его третьего чтения. В общей сложности на третье чтение проекта закона было подано 175 предложений, большинство из которых носит редакционный характер. На данный момент комиссия рассмотрела примерно половину предложений. Некоторые из них были отклонены или отозваны. Рассмотрение оставшихся предложений продолжится на следующей неделе.
1: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии преимущественно облачно, на севере Курзем и день будет более солнечным. В течение дня местами ожидаются небольшие дожди, в юго-восточных регионах страны возможны грозы. При умеренном северо-восточном ветре температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В Риге значительных осадков днем не прогнозируется, небо будет преимущественно облачным. Столбики термометров будут колебаться около плюс 10 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть голоса, которые невозможно спутать. Они узнаются сразу и остаются в памяти на годы. Ирина Понаровская, певица с профессиональной музыкальной школой и сильной сценической историей. Она родилась в музыкальной семье. С детства занималась вокалом и игрой на фортепиано, а позже окончила консерваторию. Ее карьера началась в составе ансамбля «Поющие гитары», затем она стала солисткой джазового оркестра и быстро вышла на международный

уровень. Ее песни всегда отличались стилем, подачей и особой эмоциональностью, благодаря чему она остается узнаваемой и сегодня. Встречайте премьеру новой песни. Ирина Понаровская. «Мой ангел».

0: Реклама.
1: Хватит копить лайки, пора копить воспоминания. Помнишь свое лучшее лето? Без уведомлений, зато с настоящим драйвом, новыми друзьями и историями, которые остаются надолго. В «Активист» приключения происходят в реальности. Новые друзья вместо аватарок, уверенность и самостоятельность, походы, костры и полная перезагрузка. «Активист» – дневные и круглосуточные лагеря для детей и подростков с опытной командой и разнообразием. Разными программами. «Активист» — это дружба и воспоминания на годы вперед. Бронируй место на activists.lv. До встречи летом.
2: Пусть льет дождь. Пусть кусают комары. С интернетом Теле2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при дачу возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле2 или на Теле2.lv и узнай больше. Теле2. Быстрый интернет для разумного использования.
3: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника творог 9% жирности 1 килограмм 3,59. Яйца 10 штук, евро 99. И молотый кофе Lovberg 500 грамм

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Круговые перекрестки становятся все более популярными, ведь они помогают разгрузить дороги и снизить количество аварий. Но есть одно «но». На таких перекрестках водители часто забывают или даже намеренно не включают поворотник, когда съезжают. И это действительно раздражает других участников движения. Ведь по правилам на круге нужно обозначить съезд направо поворотником, чтобы другие водители заранее понимали ваш маневр и не стояли, не понимая, поедете вы дальше по кругу или уйдете направо. Но почему многие забывают включить поворотник? Одна из причин – банальная лень. Но это когда водитель думает, что здесь-то это уже не обязательно. Другая привычка – когда водители, не сталкивающиеся с кругами на регулярной основе, просто забывают правила. А есть и те, кто просто недооценивает важность поворотника на круге, но и при этом не осознают, как это может сбить с толку других участников движения. А по сути, это не просто вопрос вежливости, а еще и безопасность. Без поворотника другие водители могут решиться на маневр, думая, что вы продолжаете движение по кругу, что часто приводит к опасным ситуациям. Поэтому, если вы хотите быть водителем, которому рады на дороге, помните, поворотник на съезде – это ваша ответственность и способ уважить других водителей. Что делать, если в бак автомобиля залили неправильное топливо? Информационные наклейки на лючках топливных баков, особое конструктивное исполнение пистолета – все это бережет от ситуации, когда вместо нужного в бак залили другое топливо. Бережет, к сожалению, не на 100%. Порой ошибки случаются, и водители интересуют, способны ли они вывести из строя автомобиль, и насколько тяжелыми могут оказаться последствия такой невнимательности, и как сделать их наименее выраженными. Само по себе попадание солярки в бак не представляет опасности. Главное – не запускать мотор. Как только двигатель запущен, топливо начинает циркулировать по системе, а вот здесь уже солярка способна натворить немало бед. Хорошо, если все обойдется исключительно промывкой. В наиболее сложных случаях приходится менять отдельные компоненты системы подачи топлива, форсунки, свечи зажигания, а то и компоненты поршневой. В том случае, если заправили бензин дизелем, самое грамотное решение, позволяющее уберечь машину от массовых негативных последствий, это отправить его на эвакуаторе в специализированный сервис. Но чтобы использовать соответствующее оборудование, слить солярку из бака. Почему нельзя сразу выключать мотор? Когда путешествие длится достаточно долго, двигатель начинает греться, особенно если ехать на большой скорости по трассе. Поэтому необходимо сначала дать мотору немного охладиться, прежде чем полностью выключить его. Особенно это касается двигателей с турбонаддувом. Большинство автомобилей оснащены вращающейся турбиной. Если двигатель внезапно останавливается, он продолжает работать без необходимой смазки, что может привести к поломке. Со временем, если вы не будете обращаться с двигателем должным образом, вам придется тратить деньги на покупку новой крыльчатки или других не менее дорогих деталей. Так зачем двигателю работать после остановки? Специалисты советуют дать двигателю поработать на холостом ходу в течение нескольких минут. Свободная циркуляция помогает понизить температуру мотора. В течение этого времени можно воспользоваться случаем, чтобы разгрузить чемодан, убраться в салоне и так далее. Да, кстати, время холостого хода можно сократить. Допустим, если вы перед приездом домой совершили несколько остановок на светофоре или на въезде в город и значительно снизили скорость. Следите за этим. Всем удачи в пути.
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. На севере Курзема день будет более солнечным. В течение дня местами ожидаются небольшие дожди. В юго-восточных регионах страны возможны грозы. При умеренном северо-восточном ветре температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В Риге значительных осадков днем не прогнозируется. Небо будет преимущественно облачным. Ветер северо-восточный умеренный. Столбики термометров будут колебаться около плюс 10 градусов.
2: Реклама.
4: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаж, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Все условия на Апотека ЛВ. В хороших руках. Апотека.
5: Yeah.
2: Качественная кухонная утварь от Silver Crest. Готовь легко и с удовольствием. 7 мая в магазинах Lidl. Аэрогриль 44 евро. Литая алюминиевая сковорода 9 евро. И силиконовая форма для аэрогриля 3 евро. Lidl. Стоит того.
5: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Налог с пенсии. Часть латвийских пенсионеров теперь должны государству. Немцы, Сталин, рок-н-ролл. Какое кино иностранцы снимают в Латвии? Как вы относитесь к России? Исследователи заглянули в головы латышей и русских. И здоровых, и болезненных. Спортом заставят заняться всех детей нашей страны. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
6: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
7: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
6: Bietes biešu paradīzē.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

0: Реклама.
1: Поднять паруса! Брать курс на вкус!
2: Ресторан «Дорси». Наш улов богат. Сливочный лосось, нежный гребешок, королевская дорада. Все лучшее из глубин. Выбирая добычу, мы превратим ее в искусство. Блюда на гриле из морских деликатесов и японская кухня. Гарантируем свежесть вкуса стихии. Антониас 9, Рига. Ресторан «Дорси». Добыто в море, приготовлено нами, подано вам.
3: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бунец и в Забеце. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом. Проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунец и в Забеце.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В связи с падением дронов в Латвии не усматривается угроза терроризма. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
1: В связи с падением дронов в Латвии не усматривается угрозы терроризма, заявил министр внутренних дел Рихард Козловскис. Он сообщил, что оперативные службы в настоящее время ищут второй упавший дрон. По имеющейся информации, он мог упасть в отдаленном, малонаселенном месте в Резекненском крае. По словам главы МВД, по-видимому, дроны не были направлены на конкретные объекты. Министр пока не смог прокомментировать, были ли это украинские дроны. Ранним утром в четверг воздушное пространство Латвии со стороны России залетело несколько беспилотных летательных аппаратов. В настоящее время известно о двух упавших дронах. Один упал на нефтебазе в Резекне. Поиски второго еще ведутся. В результате падения дрона в Резекне повреждены 4 нефтяных резервуара, в которых нефтепродуктов не было. Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе, около 3 часов 30 минут на номер 112 поступило несколько звонков о возможном возгорании на объекте хранения нефтепродуктов. На месте происшествия было установлено, что в результате внешнего воздействия повреждены 4 нефтяных резервуара, в которых не было нефтепродуктов. У одного из резервуаров тлела обшивка площадью 30 квадратных метров, которая была оперативно потушена. При проверке нефтяных резервуаров, тепловизоров, повышенной температуры в них обнаружено не было. Полиция подтверждает, что оперативные службы обнаружили на объекте хранения нефтепродуктов в Резекне обломки дрона. Полиция возбудила уголовное дело по 10 разделу Уголовного закона «Преступления против государства». Правоохранительные органы оцепили пострадавшую территорию, продолжают расследование. В Резекне и Резекненском крае в четверг отменены занятия во всех учебных заведениях, в свою очередь в Балвском и Лудзенском краях. Обучение проходит удаленно. Резекненское городское самоуправление сообщило, что комиссия по гражданской обороне приняла такое решение с учетом оповещения о возможной угрозе в воздушном пространстве Резекне и Резекненского края. Такое же решение было принято краевым самоуправлением. Призываем жителей соблюдать указания по безопасности, не собираться, не приближаться к неизвестным объектам и следить за информацией в официальных средствах массовой информации и сообщениями ответственных служб. Призываем сохранять спокойствие и действовать ответственно, говорится в заявлении местных властей. По запросу национальных вооруженных сил в 4 часа 9 минут ГПСС рассылала оповещение по сотовой сети в Лудзенском, Балвском краях, а в 4:43 в Резекненском крае. Национальные вооруженные силы информировали жителей этих краев о возможной угрозе в воздушном пространстве Латвии, призывая искать убежище в помещениях, закрыть окна и двери, а при обнаружении низколетящего, подозрительного или опасного объекта, не приближаться к нему и звонить по телефону 112. После 8 утра национальные вооруженные силы сообщили, что объявленная утром в четверг угроза в воздушном пространстве Балвского, Лудзенского, Резекненского краев миновала.
0: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. В Риге в пятницу будет солнечно. В течение дня облачность увеличится, осадков не ожидается. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов, на море до плюс 12. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: остановка.
1: Сегодня в нашей вкусной остановке запеченная утка с яблоками. Блюдо, которое веками вдохновляло кулинаров и стало символом домашнего уюта и праздника. История приготовления утки уходит корнями в далекие века. Первые упоминания о запеченной утке относятся еще к династии Юань в 13 веке, когда блюдо впервые появилось в китайских кулинарных записях. Тогда птицу готовили в небольших закрытых печах, используя стебли сарго, чтобы добиться той самой хрустящей корочки, которую потом воспевали поэты и любили императоры. В 14 веке открылись первые рестораны, где утку могли попробовать не только знать, но и обычные жители Пекина. Со временем блюдо стало не просто частью кухни, а культурным символом, ароматным, торжественным и с глубокими традициями. Сегодня мы приготовим домашний вариант – утку с яблоками в рукаве. Возьмите утку, тщательно промойте и обсушите. Внутрь положите яблоки, нарезанные дольками. Посолите и поперчите птицу. –

0: отварной рис или перловку, а также пюре из цветной капусты. Приятного аппетита!
1: Вкусная остановка. Реклама.
2: Хватит копить лайки, пора копить воспоминания. Помнишь свое лучшее лето? Без уведомлений, зато с настоящим драйвом, новыми друзьями и историями, которые остаются надолго. В «Активистс» приключения происходят в реальности. Новые друзья вместо аватарок, уверенность и самостоятельность, походы, костры и полная перезагрузка. «Активистс» — дневные круглосуточные лагеря для детей и подростков с опытной командой и разнообразием. Разными программами. «Активистс» — это дружба и воспоминания на годы вперед. Бронируй место на activists.lv. До встречи летом!
3: Izved bulgrožus, pirms tie izved tevi. Ar Ekobaltija vide tu vari pasūtīt bulgrožu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādas adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti bulgrožu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
4: Музыка, которая стала голосом целого поколения. 15 мая. Рига. Концертный зал «Палладиум». Песни Виктора Цоя в программе «Звезда по имени Солнце» обретут новое масштабное звучание в сопровождении солистов симфонического оркестра «Czech Life Symphony Orchestra». Три вокалиста, живая рок-группа и мощь симфонического оркестра создают энергию, которую невозможно забыть. Это больше, чем концерт. 15 мая. «Палладиум». Не пропустите. Билеты на сайте ticketbest.lv.
5: Ir brīži, kad lēmumi maina vēsturi. Un vadītāji, kuri tos pieņem. Vadītāju konference EBIT. 8. un 9. jūnijas.

0: нельзя.
1: Для тех, кто спешит.
2: Для тех, кто едет налегке.
1: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. На севере Курзема день будет более солнечным. В течение дня местами ожидаются небольшие дожди. В юго-восточных регионах страны возможны грозы. При умеренном северо-восточном ветре температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В Риге значительных осадков днем не прогнозируется. Небо будет преимущественно облачным. Ветер северо-восточный умеренный. Столбики термометров будут колебаться около плюс 10 градусов.
0: Реклама. Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
2: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае Литозин плюс коллаген и Магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All World Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.

0: мотор.
1: Киноафиша. Истории великих артистов всегда звучат особенно сильно, когда за славой скрывается сложная и непростая судьба. В программе «Киноафиша» фильм «Жизнь в розовом цвете» и важно отметить, что это кино основано на реальных событиях. Фильм «Жизнь в розовом цвете» рассказывает о судьбе Эдит Пиаф, легендарной французской певицы, чей голос стал символом целой эпохи. Сюжет охватывает разные периоды ее жизни, начиная с тяжелого детства, где она росла в бедности. Дальнейшее развитие фильма «Жизнь в розовом цвете» показывает путь к успеху через испытания. Первые выступления на улицах, случайные знакомства, которые меняют судьбу, и постепенное признание публики. Но вместе с популярностью приходят сложные отношения и постоянная борьба с внутренними переживаниями. Фильм не идет строго по хронологии, а словно собирает жизнь Пиаф из ярких фрагментов, показывая, какой ценой ей далась известность. Финал подводит к образу женщины, которая, несмотря на все пережитое, остается на сцене и продолжает петь. Фильм «Жизнь в розовом цвете» — это история о таланте, силе и цене успеха. Основан на реальных событиях. Приятного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Национальные вооруженные силы контролируют воздушное пространство Латвии. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Национальные вооруженные силы максимально контролируют воздушное пространство Латвии вместе с союзниками по НАТО, заявил министр обороны Андрес Спруц, комментируя вторжение дронов в воздушное пространство Латвии. Он сообщил, что в воздух были подняты истребители НАТО. Сам министр направляется в Резекненский край. Как указал Спруц, данный инцидент вновь подтвердил, что российская агрессия в Украине имеет более широкие последствия для региона. По словам главы Минобороны, согласно предварительным данным, в Латвию могли залететь дроны, направленные с украинской стороны в сторону России, но пока это предположение, которое нужно подтвердить. У Украины есть все права защищать себя и наносить удары по целям на территории России, подчеркнул министр. Президент Эдгар Ринкевич связался с председателем Резекненской думы Янисом Тутинсом и председателем Резекненской краевой думы Гунтерсом Скудрой. Спасибо самоуправлениям и ответственным учреждениям за их действия в этой ситуации. К сожалению, это прямые последствия российской агрессии против Украины, отметил Ринкевич, призвав население Латгала следовать указаниям ответственных служб. Ранним утром в четверг воздушное пространство Латвии со стороны России залетело несколько беспилотных летательных аппаратов. В настоящее время известно о двух упавших дронах. Один упал на нефтебазе в Резекне, поиски второго еще ведутся. В результате падения дрона в Резекне повреждены 4 нефтяных резервуара, в которых не было нефтепродуктов. Госполиция подтверждает, что оперативные службы обнаружили на объекте хранения нефтепродуктов в Резекне обломки дрона. Полиция возбудила уголовное дело по 10-му разделу Уголовного закона «Преступления против государства». Правоохранительные органы оцепили пострадавшую территорию, расследование. В Резекне и Резекненском крае в четверг отменены занятия во всех учебных заведениях. В свою очередь в Балвском и Лудзенском краях обучение проходит удаленно.
2: Про природу.
1: В четверг в Латвии начинается самый светлый период года, или солярное лето. Этот период продлится до 5 августа. Серединой солярного лета будет солнцестояние 21 июня. В ближайшие 3 месяца ожидаются самые короткие ночи в году, самые длинные дни, а также самое высокое ультрафиолетовое излучение. До летнего солнцестояния будет продолжаться астрономическая весна, которая началась 20 марта. Также в Латвии продолжается метеорологическая весна, которая в этом году наступила 27 февраля. Метеорологическое лето начнется, когда средняя температура воздуха в течение 5 суток подряд будет составлять как минимум плюс 15 градусов.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. В Риге в пятницу будет солнечно. В течение дня облачность увеличится, осадков не ожидается. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов, на море до плюс 12. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио.

На календаре 7 мая. В этот день мы всегда праздновали и отмечали День радио. Мощный коллектив Mix Media Group поздравил наш вдохновитель и руководитель Ален Байбеков. Он отметил, что по всей Латвии от Липы до Даугупилса и от Венспилса до Красловы нас слушают. Дома, на кухне, в машине, на работе, на отдыхе. Везде, где людям нужна прекрасная атмосфера, позитивное настроение и качественная музыка. За всем этим стоит труд ведущих, новостников, редакторов, звукорежиссеров, техников, всех, кто обеспечивает бесперебойную работу наших станций. Наш босс пожелал всем нам вдохновения, ярких идей, благодарных слушателей, высоких рейтингов и чистого эфира без помех, как на радиоволнах, так и в жизни. Наше движение только вперед, и мы его продолжаем под яркие хиты, в том числе авторадио «Латвия». А на радийную тему послушаем группу Queen. По словам Фредди Меркьюри, этой песней, записанной, кстати, в 83-м году, мы хотели сказать, что новые технологии пытаются захватить власть. А что же тогда будет с радио? Как видим и слышим, оно продолжает жить и радовать своих слушателей.

В эфире народная передача «Только для вас». Напомню, номер для ваших заявок, друзья, 2299-4949 через WhatsApp. Нам пишет Юлия. Здравствуйте, Авторадио. Хочу поздравить своего сына Вадима Давыдова с 26-летием. Здоровья, хороших друзей, правильных решений, и пусть у тебя в жизни все будет очень хорошо. Знай, мы тебя очень любим. Поздравили мама, папа, брат, Артем, а также все родные присоединяются к поздравлению. Пусть музыкальным подарком будет песня группы «Добро». Ну что ж, к веселому праздничному событию лучше всего, конечно, подойдет вот это «На часах 00». А прозвучит она к вашему дню рождения, Вадим. От души поздравляем, всего самого лучшего и доброго.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: Значит,

0: Реклама.
1: Хватит копить лайки, пора копить воспоминания. Помнишь свое лучшее лето? Без уведомлений, зато с настоящим драйвом, новыми друзьями и историями, которые остаются надолго. В «Активист» приключения происходят в реальности. Новые друзья вместо аватарок, уверенность и самостоятельность, походы, костры и полная перезагрузка. «Активист» — дневные круглосуточные лагеря для детей и подростков с опытной командой и разнообразием. Разными программами. «Активистс» — это дружба и воспоминания на годы вперед. Бронируй место на activists.lv. До встречи летом!
2: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijām. Piens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura 200 ml. Iepakojumā 24 vienības 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu 75 grami 49 €. Ar paldies kārti konservētā kaķu barība Gourmet Gold. 3 veidi 85 grami 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida. Maxima.
3: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
4: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Good year.
5: Смотри на 8ТВ. Эти дела вы еще не видели. Реальные преступления раскрываются благодаря незначительному вещдоку.

Каждая деталь – ключ. Каждая улика – путь к правде. Шокирующие преступления из 60-х и 80-х в увлекательном детективном проекте «Вещдок». По будням в 19:00 на 8 ТВ.

0: программ по заявкам только для вас прилетело звуковое поздравление от всеми уважаемой Тамары Васильевны.
1: Здравствуйте, мои дорогие ведущие радио Авторадио. Я хочу поздравить с прошедшим днем рождения Людмилу. Получилось так, что в день ее рождения я попала в больницу. С опозданием прими, Людмилочка, сердечные поздравления с днем рождения тебя. Удачи и долгие-долгие лета жизни. Пожалуйста, пусть прозвучит для нее хорошая песня. Я доверяю вам выбрать эту песню.
0: Прозвучало поздравление, а мы добавим чудесную песню Анны Герман, которая, надеюсь, вам, Людмила, придется по душе. Пусть ваш праздник продлится еще на какое-то время. Поздравляем!

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Местами прояснится, осадков не ожидается. Ветер северный и северо-восточный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 0 до 6 градусов тепла. В пятницу днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. В Риге в пятницу будет солнечно. В течение дня облачность увеличится, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов, на море до плюс 12.
0: Реклама.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Izved būvgrožus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būvgrožu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būvgrožu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бунецепс АБЦ. Компрессор ФАКОМ, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецепс АБЦ.
3: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзинтери. Мировые звезды Джипси Кингс, Виз Пабло Рейер. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзинтери. Джипси Кингс. Билеты bilishuservice.lv.

На Авторадио Латвия продолжается задушевная передача только для вас. Добрый день! Просим поздравить Сергея Малыша с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, мужества, уверенности, а также решительности, упорства и терпения для достижения любой поставленной цели. Прошу найти песню. К сожалению, не знаю, кто ее исполняет, но она часто звучит по радио. Там такие слова: «Пусть распускаются цветы в саду весеннем у реки. Ромашки, розы, васильки напоминают о любви». Это будет красиво. Поздравила близкий человек Наталья и ее семья. А песню для вас, Сергей, мы нашли. И это будет Алена Росс. Она споет замечательно про черную смородину. Мы присоединяемся к пожеланиям и желаем вам настоящего праздника в свой день рождения.

А завершим сегодняшнюю программу по заявкам на такой же праздничной радиоволне, с чего, собственно, мы ее и начали. Нам пишет Валентина из Красловы. «Век новых технологий, без радио нельзя. Всех дружно поздравляю с Днем радио, друзья! Политика, погода, музыка, игра – все сферы развлечений заполнены всегда. В пробке, на работе, в дороге и в быту радио играет, я его люблю». Чудесно, спасибо, Валентина, а также всем, кто прислал добрые слова в наш адрес. Мы послушаем еще одну песню про то, как радио нам трудиться, отдыхать, жить и любить помогает. Всем пожелаю отличного настроения и прощусь на этом до завтра, когда мы встретимся на том же месте в тот же час. Программа по заявкам.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Новости.
1: В новостной студии Mixmedia Group Елена Симон. Здравствуйте. В связи с падением дронов в Латвии не усматривается угроза терроризма. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В связи с падением дронов в Латвии не усматривается угрозы терроризма, заявил министр внутренних дел Рихард Козловскис. Он сообщил, что оперативные службы в настоящее время ищут второй упавший дрон. По имеющейся информации, он мог упасть в отдаленном, малонаселенном месте в Резекненском крае. По словам главы МВД, по-видимому, дроны не были направлены на конкретные объекты. Министр пока не смог прокомментировать, были ли это украинские дроны. Ранним утром в четверг воздушное пространство Латвии со стороны России залетело несколько беспилотных летательных аппаратов. В настоящее время известно о двух упавших дронах. Один упал на нефтебазе в Резекне. Поиски второго еще ведутся. В результате падения дрона в Резекне повреждены 4 нефтяных резервуара, в которых нефтепродуктов не было. Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе, около 3 часов 30 минут на номер 112 поступило несколько звонков о возможном возгорании на объекте хранения нефтепродуктов. На месте происшествия было установлено, что в результате внешнего воздействия повреждены 4 нефтяных резервуара, в которых не было нефтепродуктов. У одного из резервуаров тлела обшивка площадью 30 квадратных метров, которая была оперативно потушена. При проверке нефтяных резервуаров, тепловизоров, повышенной температуры в них обнаружено не было. Полиция подтверждает, что оперативные службы обнаружили на объекте хранения нефтепродуктов в Резекне обломки дрона. Полиция возбудила уголовное дело по 10 разделу Уголовного закона «Преступления против государства». Правоохранительные органы оцепили пострадавшую территорию, продолжают расследование. В Резекне и Резекненском крае в четверг отменены занятия во всех учебных заведениях, в свою очередь в Балвском и Лудзенском краях. Обучение проходит удаленно. Резекненское городское самоуправление сообщило, что комиссия по гражданской обороне приняла такое решение с учетом оповещения о возможной угрозе в воздушном пространстве Резекне и Резекненского края. Такое же решение было принято краевым самоуправлением. Призываем жителей соблюдать указания по безопасности, не собираться, не приближаться к неизвестным объектам и следить за информацией в официальных средствах массовой информации и сообщениями ответственных служб. Призываем сохранять спокойствие и действовать ответственно, говорится в заявлении местных властей. По запросу национальных вооруженных сил в 4 часа 9 минут ГПСС рассылала оповещение по сотовой сети в Лудзенском, Балвском краях, а в 4:43 в Резекненском крае. Национальные вооруженные силы информировали жителей этих краев о возможной угрозе в воздушном пространстве Латвии, призывая искать убежище в помещениях, закрыть окна и двери, а при обнаружении низколетящего, подозрительного или опасного объекта, не приближаться к нему и звонить по телефону 112. После 8 утра национальные вооруженные силы сообщили, что объявленная утром в четверг угроза в воздушном пространстве Балвского, Лудзенского, Резекненского краев миновала.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. В Риге в пятницу будет солнечно. В течение дня облачность увеличится, осадков не ожидается. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов, на море до плюс 12. Елена Симон, новостная студия Mixmedia Group.
0: Авторадио.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть голоса, которые невозможно спутать. Они узнаются сразу и остаются в памяти на годы. Ирина Понаровская. Певица с профессиональной музыкальной школой и сильной сценической историей. Она родилась в музыкальной семье. С детства занималась вокалом и игрой на фортепиано, а позже окончила консерваторию. Ее карьера началась в составе ансамбля «Поющие гитары», затем она стала солисткой джазового оркестра и быстро вышла на международный уровень. Ее песни всегда отличались стилем, подачей и особой эмоциональностью, благодаря чему она остается узнаваемой и сегодня. Встречайте премьеру новой песни. Ирина Понаровская. «Мой ангел».

0: Реклама.
1: Горение. Февраль, март, апрель, май.
2: Покупая бытовую технику горения в ПТА, каждая покупка с 15 февраля участвует в лотерее.
3: Много стоящих призов.
2: 50 мощных пылесосов. Современная плита. Удобная морозильная камера. Трудолюбивая стиральная машина. Покупай в ПТА до 31 мая и выигрывай.
4: Номер лотереи 8874.
5: ПТА Дамбия 3А. ПТА ЛВ.
6: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EcoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ecobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах.
1: Круговые перекрестки становятся все более популярными, ведь они помогают разгрузить дороги и снизить количество аварий. Но есть одно «но». На таких перекрестках водители часто забывают или даже намеренно не включают поворотник, когда съезжают. И это действительно раздражает других участников движения. Ведь по правилам на круге нужно обозначить съезд направо поворотником, чтобы другие водители заранее понимали ваш маневр и не стояли, не понимая, поедете вы дальше по кругу или уйдете направо. Но почему многие забывают включить поворотник? Одна из причин – банальная лень. Но это когда водитель думает, что здесь-то это уже не обязательно. Другая привычка – когда водители, не сталкивающиеся с кругами на регулярной основе, просто забывают правила. А есть и те, кто просто недооценивает важность поворотника на круге, но и при этом не осознают, как это может сбить с толку других участников движения. А по сути, это не просто вопрос вежливости, а еще и безопасность. Без поворотника другие водители могут решиться на маневр, думая, что вы продолжаете движение по кругу, что часто приводит к опасным ситуациям. Поэтому, если вы хотите быть водителем, которому рады на дороге, помните, поворотник на съезде – это ваша ответственность и способ уважить других водителей. Что делать, если в бак автомобиля залили неправильное топливо? Информационные наклейки на лючках топливных баков, особое конструктивное исполнение пистолетов – все это бережет от ситуации, когда вместо нужного в бак залили другое топливо. Бережет, к сожалению, не на 100%. Порой ошибки случаются, и водители интересуют, способны ли они вывести из строя автомобиль, и насколько тяжелыми могут оказаться последствия такой невнимательности, и как сделать их наименее выраженными. Само по себе попадание солярки в бак не представляет опасности. Главное – не запускать мотор. Как только двигатель запущен, топливо начинает циркулировать по системе, а вот здесь уже солярка способна натворить немало бед. Хорошо, если все обойдется исключительно промывкой. В наиболее сложных случаях приходится менять отдельные компоненты системы подачи топлива, форсунки, свечи зажигания, а то и компоненты поршневой. В том случае, если заправили бензин дизелем, самое грамотное решение, позволяющее уберечь машину от массовых негативных последствий, это отправить его на эвакуаторе в специализированный сервис. Но чтобы использовать соответствующее оборудование, слить солярку из бака. Почему нельзя сразу выключать мотор? Когда путешествие длится достаточно долго, двигатель начинает греться, особенно если ехать на большой скорости по трассе. Поэтому необходимо сначала дать мотору немного охладиться, прежде чем полностью выключить его. Особенно это касается двигателей с турбонаддувом. Большинство автомобилей оснащены вращающейся турбиной. Если двигатель внезапно останавливается, он продолжает работать без необходимой смазки, что может привести к поломке. Со временем, если вы не будете обращаться с двигателем должным образом, вам придется тратить деньги на покупку новой крыльчатки или других не менее дорогих деталей. Так зачем двигателю работать после остановки? Специалисты советуют дать двигателю поработать на холостом ходу в течение нескольких минут. Свободная циркуляция помогает понизить температуру мотора. В течение этого времени можно воспользоваться случаем, чтобы разгрузить чемодан, убраться в салоне и так далее. Да, кстати, время холостого хода можно сократить. Допустим, если вы перед приездом домой совершили несколько остановок на светофоре или на въезде в город и значительно снизили скорость. Следите за этим. Всем удачи в пути.
0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода. По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами прояснится, осадков не ожидается. Ветер северный и северо-восточный до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 0 до 6 градусов тепла. В пятницу днем ожидается переменная облачность без осадков, ветер северо-восточный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. В Риге в пятницу будет солнечно, в течение дня облачность увеличится, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. На море до плюс 12.
3: Реклама. В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
4: студии.
5: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All Well Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
6: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
7: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
6: Bietes biešu paradīzē.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о повседневном уходе за собакой. Сегодня мы говорим о стрижке когтей и о том, почему эта процедура необходима, даже если питомцу она совсем не нравится. Домашние собаки много времени проводят на мягких поверхностях, где когти почти не стачиваются. Они отрастают быстрее, мешают правильно ставить лапу и могут вызывать боль при ходьбе. Запущенные когти иногда врастают в кожу и приводят к воспалению. Поэтому регулярная стрижка важна для комфорта и здоровья. Главная сложность связана не с техникой, а с поведением собаки. Чтобы процедура проходила спокойно, питомца нужно приучать постепенно. Начинать можно с одного когтя в день. Короткое действие и похвала помогают собаке привыкнуть. Она начинает относиться к процессу спокойнее, и когти удается стричь за один раз. Особенно легко это дается, если приучение начинается в щенячьем возрасте. Важно понимать, как устроен коготь. Внутри него проходит кровеносный сосуд. Если его задеть, собаке будет больно и может появиться кровь. У светлых когтей сосуд заметен, у темных стричь нужно небольшими участками. Лапу держат уверенно, но без давления. Если собака нервничает, лучше сделать паузу и вернуться к процедуре позже. Частота стрижки зависит от активности и условий прогулок. У собак, которые мало гуляют по твердой поверхности, когти отрастают быстрее. При этом сосуд внутри когтя растет вместе с ним, поэтому регулярность особенно важна. Чем дольше не стричь когти, тем сложнее поддерживать их правильную длину. Для процедуры подходят только специальные когтерезы. Они позволяют аккуратно убрать кончик когтя одним движением и не повредить его. Пока собака доверяет свои лапы, полезно также подстричь шерсть между пальцами, особенно в холодное время года. И пока мы учимся спокойно ухаживать за лапами собаки и учитывать ее ощущения, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Национальные вооруженные силы контролируют воздушное пространство Латвии. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Национальные вооруженные силы максимально контролируют воздушное пространство Латвии вместе с союзниками по НАТО, заявил министр обороны Андрис Спруц, комментируя вторжение дронов в воздушное пространство Латвии. Он сообщил, что в воздух были подняты истребители НАТО, сам министр направляется в Резекненский край. Как указал Спруц, данный инцидент вновь подтвердил, что российская агрессия в Украине имеет более широкие последствия для региона. По словам главы Минобороны, согласно предварительным данным, в Латвию могли залететь дроны, направленные с украинской стороны в сторону России, но пока это предположение, которое нужно подтвердить. У Украины есть все права защищать себя и наносить удары по целям на территории России, подчеркнул министр. Президент Эдгар Ринкевич связался с председателем Резекненской думы Янисом Тутинсом и председателем Резекненской краевой думы Гунтерсом Скудрой. «Спасибо самоуправлениям и ответственным учреждениям за их действия в этой ситуации. К сожалению, это прямые последствия российской агрессии против Украины», — отметил Ринкевич, призвав население Латгала следовать указаниям ответственных служб. Ранним утром в четверг воздушное пространство Латвии со стороны России залетело несколько беспилотных летательных аппаратов. В настоящее время известно о двух упавших дронах. Один упал на нефтебазе в Резекне, поиски второго еще ведутся. В результате падения дрона в Резекне повреждены 4 нефтяных резервуара, в которых не было нефтепродуктов. Госполиция подтверждает, что оперативные службы обнаружили на объекте хранения нефтепродуктов в Резекне обломки дрона. Полиция возбудила уголовное дело по 10 разделу Уголовного закона «Преступления против государства». Правоохранительные органы оцепили пострадавшую территорию, продолжая расследование. В Резекне и Резекненском крае в четверг отменены занятия во всех учебных заведениях. В свою очередь в Балвском и Лудзенском краях обучение проходит удаленно.
2: Про природу.
1: В четверг в Латвии начинается самый светлый период года или солярное лето. Этот период продлится до 5 августа. Серединой солярного лета будет солнцестояние 21 июня. В ближайшие 3 месяца ожидаются самые короткие ночи в году, самые длинные дни, а также самое высокое ультрафиолетовое излучение. До летнего солнцестояния будет продолжаться астрономическая весна, которая началась 20 марта. Также в Латвии продолжается метеорологическая весна, которая в этом году наступила 27 февраля. Метеорологическое лето начнется, когда средняя температура воздуха в течение 5 суток подряд будет составлять как минимум плюс 15 градусов.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность без осадков.

0: Ветер северо-восточный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. В Риге в пятницу будет солнечно, в течение дня облачность увеличится, осадков не ожидается. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов, на море до плюс 12. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: Авторадио.

0: Деспасито.
1: Реклама.
2: ПТА Дамбия 3А. Весна греет сердца. Покупайте пылесос по весенней цене и наслаждайтесь чистотой вокруг себя. Philips, Bosch, Stoller. Мелкая бытовая техника с бесплатной доставкой по всей Латвии. Апрель, май. Ищите весенние цены в ПТА. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Подробная информация ПТА, Дамбия 3А или ПТА ЛВ.
3: Хватит копить лайки, пора копить воспоминания. Помнишь свое лучшее лето? Без уведомлений, зато с настоящим драйвом, новыми друзьями и историями, которые остаются надолго. В Activists приключения происходят в реальности. Новые друзья вместо аватарок, уверенность и самостоятельность, походы, костры и полная перезагрузка. Activists – дневные круглосуточные лагеря для детей и подростков с опытной командой и разнообразием. Разными программами. Activists – это дружба и воспоминания на годы вперед. Бронируй место на activists.lv. До встречи летом!
4: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te! Vairāk uzzini Vizionete.lv.
5: Смотри на 8ТВ. Эти дела вы еще не видели. Реальные преступления раскрываются благодаря незначительному вещдоку. Каждая деталь – ключ, каждая улика – путь к правде. Шокирующие преступления из 60-х и 80-х в увлекательном детективном проекте «Вещдок». По будням в 19.00 на 8ТВ.
6: Музыка, которая стала голосом целого поколения. 15 мая. Рига. Концертный зал «Палладиум». Песни Виктора Цоя в программе «Звезда по имени Солнце» обретут новое масштабное звучание в сопровождении солистов симфонического оркестра «Czech Life Symphony Orchestra». Три вокалиста, живая рок-группа и мощь симфонического оркестра создают энергию, которую невозможно забыть. Это больше, чем концерт. 15 мая. «Палладиум». Не пропустите. Билеты на сайте ticketbest.lv.

0: песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

ждет. Да и я-то не стальной. Поезд мчит меня вперед. Скоро уж перрон родной. Скоро уж обнимемся и взлетим под небеса. Льется песни голос твой, льется все привет родной. Ждет она меня, ждет. Поддержи ее, Господь. Что теперь мне снег, лед?

и счастье с улицы на улицу, лишь только к нашему крыльцу. Ждет она меня,

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами прояснится, осадков не ожидается. Ветер северный и северо-восточный до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 0 до 6 градусов тепла. В пятницу днем ожидается переменная облачность без осадков, ветер северо-восточный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. В Риге в пятницу будет солнечно, в течение дня облачность увеличится, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный от 3 до 7 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов, на море до плюс 12.
0: Реклама.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
2: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
3: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман» всего за 55 евро.
2: Ух ты! Безумно выгодно!
4: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
5: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. «Альбатрос Кэмп» – лето, которое дети запоминают надолго.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, реши.

0: Автомонитор.
1: Денек добрый, дорожная информация. Съезд с трасса на Южный мост. Проводятся дорожные работы, снимают асфальт, укладывают асфальт там работники. И из-за этого большегрузом там довольно сложно проехать. Собираются пробочки. Всем удачи на дорогах.
2: Начали выпуск сообщения от Алексея Счастливчика. Он напомнил о еще одном месте дорожных работ. Вообще раскопали, кажется, полгорода, и это еще не все, потому что в планах реконструкции на важных магистралях, таких, например, как Карля-Ульманя-Гатвая и некоторых других. В общем, самые большие трудности ждут водителей летом. Ну а пока продолжаем движение только вперед, насколько позволяет дорожная обстановка. Она уже сложная. Вечерний час пик стартовал. 6 баллов на мониторе, порядка 40 заметных заторов, среди которых в данный момент выделяются от 10 минут. На Густава, Земгалы-Гатвы, перед Бриево в обоих направлениях. В районе перекрестка Круспилс и Гранита, причем со стороны моста Славу, пробочка поболее. Сложно на Даугавгриво, сына Карля-Ульманя-Гатвы со стороны Островного моста. А в лидерах брусчатка на Венебас-Гатвы. Там ведутся работы, сужение проезжей части может задержать водителей минут на 20. Если на вашем пути встретится непредвиденное препятствие или новое место дорожных работ, не примените сообщить в автомонитор по номеру 2290 49-49-49 через WhatsApp. На этом пока все. Меня зовут Владимир Тин. Будьте внимательны и всем безопасных дорог.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
3: Качественная кухонная утварь от Silver Crest. Готовь легко и с удовольствием. 7 мая в магазинах Lidl. Аэрогриль 44 евро. Литая алюминиевая сковорода 9 евро. И силиконовая форма для аэрогриля 3 евро. Lidl. Стоит того.
4: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All Well Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бунец и в ЗАБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом. Проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунец и в ЗАБЦ.
6: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
7: Не выключенный утюг?
6: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
8: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике Filman бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
9: Очки Filman.
10: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
11: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Премьер недовольна запоздалым оповещением в связи с падением дрона в Резекне. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Премьер-министр Вика Селиня недовольна тем, что оповещение по сотовой сети о падении дрона было разослано только после того, как инцидент уже произошел. Об этом премьер заявил журналистам после заседания Совета по кризисному управлению, которое она созвала в связи со вторжением дронов в Латгале. Как подчеркнул премьер, подобные случаи являются следствием войны России в Украине, и нужно быть готовыми к тому, что такие инциденты будут повторяться. Глава правительства отметила, что система оповещения сегодня сработала, но ее не устраивает ситуация, что она была задействована уже после падения дрона на базе нефтепродуктов в Резекне. В связи с этим Селиня потребовала объяснений у министра обороны Андриса Спруца. Глава Минобороны на пресс-конференции в Резекне заявил, что вопрос о том, не было ли оповещение запоздалым, является обоснованным. «Я также проведу проверку и поручу провести ее в рамках вооруженных сил, чтобы оценить, что сработало, а что нет», — сказал Спруц. В то же время он отметил, что оповещение по сотовой сети возможно после обобщения определенного набора информации. По словам министра, каждую ночь поступает много информации, но вряд ли оповещение следует рассылать ежеминутно. Премьер-министр со своей стороны выразила мнение, что подобные ситуации в целом закаляют общество. Она считает, что самоуправление в связи с инцидентами отреагировали достаточно быстро и приняли правильные решения. Как подчеркнула премьер, очень важно, чтобы в подобных ситуациях жители следили за официальными источниками информации, а не за информацией, распространяемой в соцсетях, так как она часто является ложной.
2: Про полицию.
1: Государственная полиция констатировала целенаправленное распространение ложной информации о якобы упавшем минувшей ночью на пассажирский поезд украинском дроне. Как пояснили в полиции, целенаправленно распространяется ложная информация о падении дрона на пассажирский поезд на участке Ницгали-Вабале линии Рига-Даугавпилс. Полиция напоминает, что вечером 5 мая на данном участке загорелся первый вагон пассажирского поезда. Имеющаяся в настоящее время распоряжение следователей информация свидетельствует, что возгорание произошло в моторном отсеке поезда и, скорее всего, связано с повреждениями двигателя. Точные обстоятельства произошедшего будут выяснены в ходе уголовного процесса. Полиция напоминает, что все пассажиры поезда были эвакуированы, никто из них не пострадал. Полиция отмечает, что за целенаправленное распространение ложной информации и умышленные провокации, сеющие страх в обществе, предусмотрена уголовная ответственность.
2: Про вооруженные силы.
1: Помимо двух упавших в Латгале дронов, еще один беспилотный летательный аппарат ранним утром влетел в воздушное пространство Латвии, а затем вылетел из него, сообщили в национальных вооруженных силах. В связи с этими инцидентами в Латгале в воздух были подняты беспилотные летательные аппараты национальных вооруженных сил, которые вели наблюдение за воздушным пространством. Таким образом, дроны, замеченные жителями Резекне в небе над городом после восхода солнца, были беспилотными летательными аппаратами национальных вооруженных сил, подтвердили агентству «Лето» в армии. Сегодня в течение дня национальные вооруженные силы поднимают в воздух свои дроны, чтобы оценить текущую ситуацию после угрозы воздушному пространству. Кроме того, в ответ на воздушную угрозу были немедленно задействованы самолеты миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, которые в течение нескольких часов патрулировали воздушное пространство на восточной границе Латвии, сообщили национальные вооруженные силы.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть голоса, которые невозможно спутать. Они узнаются сразу и остаются в памяти на годы. Ирина Понаровская. Певица с профессиональной музыкальной школой и сильной сценической историей. Она родилась в музыкальной семье. С детства занималась вокалом и игрой на фортепиано, а позже окончила консерваторию. Ее карьера началась в составе ансамбля «Поющие гитары», затем она стала солисткой джазового оркестра и быстро вышла на международный уровень. Ее песни всегда отличались стилем, подачей и особой эмоциональностью, благодаря чему она остается узнаваемой и сегодня. Встречайте премьеру новой песни. Ирина Понаровская. «Мой ангел».

0: Автомонитор.
1: Внимательно следим за тем, как развиваются события на магистралях и улицах латвийской столицы. Вечерний час пик в самом разгаре. 8 баллов на мониторе, более 60 существенных затуров. Причем не все из них происходят по естественным причинам. Например, около 25 минут назад мы получили сообщение о ДТП от Александра Рязанова.
2: Добрый день. 13 января, если двигаться со стороны набережной, сразу же, прям как вы проезжаете трамвайные пути, где новый пешеходный переход, там столкнулись две машинки, и они, получается, закрывают две полосы для проезда. Объезжать их нужно только по встречной полосе. Из-за этого собирается довольно большая пробочка. Похоже, что они будут ожидать полицию. Всем хорошего вечера.
1: Спасибо Александру, а также всем, кто присылает инфо с дорог. Уже завтра в это же время будем подводить итоги очередной зачетной недели. Лучшему участнику вручим призы. Набор обывателей от компании Goodyear, а также красивую маечку на память от Mix Media Group. Ждем новые сообщения с дорог по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Транспорта становится все больше и больше, вместе с этим растет аварийность. На этой неделе в среднем фиксируется 84 ДТП за сутки. Так что остаемся предельно внимательными и взаимовежливыми. И на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Я желаю всем хорошего вечера и безопасного движения. В завершении выпуска Алексей Счастливчик напоминает о ситуации на Вене Базгатве, где можно оставить уже порядка 20 минут.
3: Вене Базгатве в районе детской больницы пробка в сторону Елгава, если ехать, потому что ремонт перед Карли Ульмане Гатве, там только по одной полосе возможно двигаться. Все идут на сужение и собирается пробочка. Всем удачи на дорогах.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
4: Горение, горение, горение. Февраль, март, апрель, май.
5: Покупая бытовую технику горения в ПТА, каждая покупка с 15 февраля участвует в лотерее. Много стоящих призов. 50 мощных пылесосов. Современная плита. Удобная морозильная камера. Трудолюбивая стиральная машина. Покупай в ПТА до 31 мая и выигрывай. Номер лотереи 8874. ПТА Дамбия 3А. ПТА ЛВ.
6: Хватит копить лайки, пора копить воспоминания. Помнишь свое лучшее лето? Без уведомлений, зато с настоящим драйвом, новыми друзьями и историями, которые остаются надолго. В Activists приключения происходят в реальности. Новые друзья вместо аватарок, уверенность и самостоятельность, походы, костры и полная перезагрузка. Activists – дневные круглосуточные лагеря для детей и подростков с опытной командой и разнообразием. Разными программами. Activists – это дружба и воспоминания на годы вперед. Бронируй место на activists.lv. До встречи летом!
7: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear – адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.

27 августа в зале «Дзинтери» юбилейный концерт Максима Галкина. Ему всего 50, а кажется, он с нами всю жизнь. Юмор без границ, всегда дающий надежду на лучшее. Юбилейный концерт Максима Галкина. Праздник по случаю особого события. 7 августа в зале «Дзинтери». Билеты в продаже в сети «Билетсервис».

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Круговые перекрестки становятся все более популярными, ведь они помогают разгрузить дороги и снизить количество аварий. Но есть одно «но». На таких перекрестках водители часто забывают или даже намеренно не включают поворотник, когда съезжают. И это действительно раздражает других участников движения. Ведь по правилам на круге нужно обозначить съезд направо поворотником, чтобы другие водители заранее понимали ваш маневр и не стояли, не понимая, поедете вы дальше по кругу или уйдете направо. Но почему многие забывают включить поворотник? Одна из причин – банальная лень. Но это когда водитель думает, что здесь-то это уже не обязательно. Другая привычка – когда водители, не сталкивающиеся с кругами на регулярной основе, просто забывают правила. А есть и те, кто просто недооценивает важность поворотника на круге, но и при этом не осознают, как это может сбить с толку других участников движения. А по сути, это не просто вопрос вежливости, а еще и безопасность. Без поворотника другие водители могут решиться на маневр, думая, что вы продолжаете движение по кругу, что часто приводит к опасным ситуациям. Поэтому, если вы хотите быть водителем, которому рады на дороге, помните, поворотник на съезде – это ваша ответственность и способ уважить других водителей. Что делать, если в бак автомобиля залили неправильное топливо? Информационные наклейки на лючках топливных баков, особо конструктивное исполнение пистолета – все это бережет от ситуации, когда вместо нужного в бак залили другое топливо. Бережет, к сожалению, не на 100%. Порой ошибки случаются, и водители интересуют, способны ли они вывести из строя автомобиль, и насколько тяжелыми могут оказаться последствия такой невнимательности и как сделать их наименее выраженными. Само по себе попадание солярки в бак не представляет опасности. Главное – не запускать мотор. Как только двигатель запущен, топливо начинает циркулировать по системе, а вот здесь уже солярка способна натворить немало бед. Хорошо, если все обойдется исключительно промывкой. В наиболее сложных случаях приходится менять отдельные компоненты системы подачи топлива, форсунки, свечи зажигания, а то и компоненты поршневой. В том случае, если заправили бензин дизелем, самое грамотное решение, позволяющее уберечь машину от массовых негативных последствий, это отправить его на эвакуаторе в специализированный сервис. Но чтобы использовать соответствующее оборудование, слить солярку из бака. Почему нельзя сразу выключать мотор? Когда путешествие длится достаточно долго, двигатель начинает греться, особенно если ехать на большой скорости по трассе. Поэтому необходимо сначала дать мотору немного охладиться, прежде чем полностью выключить его. Особенно это касается двигателей с турбонаддувом. Большинство автомобилей оснащены вращающейся турбиной. Если двигатель внезапно останавливается, он продолжает работать без необходимой смазки, что может привести к поломке. Со временем, если вы не будете обращаться с двигателем должным образом, вам придется тратить деньги на покупку новой крыльчатки или других не менее дорогих деталей. Так зачем двигателю работать после остановки? Специалисты советуют дать двигателю поработать на холостом ходу в течение нескольких минут. Свободная циркуляция помогает понизить температуру мотора. В течение этого времени можно воспользоваться случаем. Ну, чтобы разгрузить чемодан, убраться в салоне и так далее. Да, кстати, время холостого хода можно сократить. Ну, допустим, если вы перед приездом домой совершили несколько остановок на светофоре или на въезде в город и значительно снизили скорость. Следите за этим. Всем удачи в пути.
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами прояснится, осадков не ожидается. Ветер северный и северо-восточный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 0 до 6 градусов тепла. В пятницу днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. В Риге в пятницу будет солнечно. В течение дня облачность увеличится. Увеличится, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. На море до плюс 12.
4: Реклама.
5: Извед Богрожос.
4: pirms tie izved tevi. Ar EcoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādas adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ecobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
5: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ». Все условия на «Апотека.ЛВ». В хороших руках «Апотека».
2: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam ar paldies karti. Tualetes papīrs Bloom Comfort White. 3 slāņi. Iepakojumā 40 ruļļi. 6,59 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,99 € kilogramā. Īsie gurķi. 2,39 € kilogramā. Maxima.
6: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
7: Это вообще нужно измерять?
6: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
8: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
9: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Налог с пенсии. Часть латвийских пенсионеров теперь должны государству. Немцы Сталин рок-н-ролл. Какое кино иностранцы снимают в Латвии? Как вы относитесь к России? Исследователи заглянули в головы латышей и русских. И здоровых, и болезненных. Спортом заставят заняться всех детей нашей страны. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене. Yeah.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

0: случаем,
1: просто так. Помолчим о пропавших друзьях, помолчим добрым словом о них, и представим, как будто на днях, в этот вторник

душа отдохнет от звонков. Ключ в замке повернет тишина, и за печкой не слышно сверчков.

0: Реклама.
1: Поднять паруса! Брать курс на вкус!
2: Ресторан «Дорси». Наш улов богат. Сливочный лосось, нежный гребешок, королевская дорада. Все лучшее из глубин. Выбирая добычу, мы превратим ее в искусство. Блюда на гриле из морских деликатесов и японская кухня. Гарантируем свежесть вкуса стихии. Антониас 9, Рига. Ресторан «Дорси». Добыто в море, приготовлено нами, подано вам.
3: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. «Альбатрос Кэмп» – лето, которое дети запоминают надолго.
4: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
5: Vadītāja konference EBIT 8. un 9. jūnijas. Baltijas valstu prezidentes Vaira Viļa Freiberga, Dalija Gribauskaite un Kersti Kaljulaide sastopas ekskluzīvā sarunā uz EBIT skatuves. Rezervē savu vietu!

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Дроны, вошедшие в воздушное пространство Латвии, не сбили по соображениям безопасности. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
1: В ночь на 7 мая беспилотные летательные аппараты, вошедшие в воздушное пространство Латвии, были обнаружены радарами, однако их сбить было невозможно, так как это не соответствовало бы всем критериям безопасности, заявил на пресс-конференции по инцидентам с дронами в Латгале замначальника Объединенного штаба Национальных вооруженных сил по оперативным вопросам бригадный генерал Эгил Лещинскис. Оружие не было применено, так как не было уверенности в том, что не пострадают мирные жители или инфраструктура. Структура, пояснил Лещинскис. Была задействована миссия по патрулированию воздушного пространства. В воздушном пространстве Латвии практически час находились румынские истребители, которые также занимаются поиском летательных аппаратов в воздушном пространстве Латвии, сказал бригадный генерал. Он сообщил, что в ночь на четверг, 7 мая, было зафиксировано проникновение иностранных беспилотных летательных аппаратов в воздушное пространство Латвии. Конкретно было зафиксировано как минимум 3 таких случая. Однако факты все еще проверяются как нашими сенсорами, так и на основе другой имеющейся информации, отметил Лещинскис. В целом мы активно работаем над созданием многоуровневой системы противовоздушной обороны. К сожалению, не все возможно сделать так быстро, как хотелось бы. Многие вещи, которые мы заказываем и закупаем, поступают через год или полтора. Процесс дальнейшего развития противовоздушной обороны начат, но это потребует времени, признал Лещинскис. Министр обороны Андрис Спруц заявил, что Латвия приобрела дроны-перехватчики. Поступит около 500 дронов. Перехватчиков наши оборонные возможности будут усилены, сказал Спруц.
0: Про детей.
1: После продолжительных праздничных выходных в Центре неотложной медицинской помощи детской клинической университетской больницы зафиксирован рекордный наплыв пациентов. Так, в минувший вторник за медпомощью в Рижскую детскую больницу обратилось 286 детей. Это самое большое количество пациентов, поступивших в течение суток за последние годы. Особенно напряженной выдалась работа травматологического отделения. За один день туда поступили более 100 детей с различными травмами, ушибами, переломами рук и ног, травмами спины, носа, головы. Большинство травм было связано с катанием на велосипедах, самокатах и других средствах передвижения без защитных шлемов. Врачи подчеркивают, что травмы головы особенно опасны для детей младше 3 лет. По словам медиков, даже на первый взгляд незначительный ушиб может привести к серьезным последствиям. Главный врач Центра неотложной медицинской помощи Дация Баркевича напомнила, что один из самых эффективных способов защиты ребенка от тяжелых травм – это шлем. Она призвала родителей заранее позаботиться о защитном снаряжении для детей, чтобы катание на велосипедах, самокатах и других средствах передвижения было безопасным. В Латвии использование шлемов обязательно для детей младше 16 лет при езде на велосипеде, а также для подростков младше 17 при использовании электросамокатов. При этом врачи рекомендуют носить шлемы и взрослым. В больнице также отметили, что с наступлением теплой погоды одной из причин детских травм остаются батуты. Чаще всего дети получают травмы рук, ног, головы, причем в отдельных случаях они оказываются тяжелыми. Медики напоминают, что батуты должны быть оборудованы защитной сеткой, а находиться на них одновременно нескольким детям не рекомендуется.
0: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио.

0: Автомонитор.
1: Среди призов, предоставленных Goodyear для участников акции «Пилоты Микс Медиа Группы», комплект стеклоомывателей для любого времени года. В ассортименте летний, демисезонный и зимний варианты. Уникальный состав фирменных омывателей Goodyear обеспечивает превосходную моющую эффективность без обыденного мыла в составе и без присутствия ядовитого метанола. Приобретайте омыватели Goodyear, а лучшим и активным участникам акции «Пилоты Микс Медиа Группы» шестого сезона мы их просто подарим. Сообщения с дорог принимаются по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Завтра вечером будем подводить итоги очередной зачетной недели акции пилотов. Лучшему вручим призы, набор омывателей от компании Goodyear и красивую маечку на память от Mix Media группы. У нас, кстати, будет новый победитель недели, потому что выигравшие ранее далее участвовать могут только в общем зачете акции, которая, к слову, завершится 15 мая, когда все самые активные участники получат, что называется, по заслугам. Что касается дорожной обстановки в данный момент, после 8 баллов на максимуме, за минувшие полчаса на магистралях и улицах стало полегче. На мониторе уже появилась пятерка, но это в среднем по городу. Где-то остаются серьезные затруднения. В первую очередь в местах проведения дорожных работ, где движение ограничено, и, конечно, так называемые классические пробки. Это Карля Ульманя Гатвы в обоих направлениях и Густава Земгала Гатва перед Брибес также тормозит в обе стороны. Также отметим Южный мост в сторону Пардаугавы и Вантовый мост по направлению в центр. Здесь вряд ли можно найти объездные пути, так что просто наберитесь терпения и послушайте любимое радио. На этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Оставайтесь внимательными и всем приятного вечера.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: ПТА Дамбия 3А. Весна греет сердца. Покупайте пылесос по весенней цене и наслаждайтесь чистотой вокруг себя. Philips, Bosch, Stoller. Мелкая бытовая техника с бесплатной доставкой по всей Латвии. Апрель, май. Ищите весенние цены в ПТА. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Подробная информация ПТА, Дамбия 3А или ПТА ЛВ.
3: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
4: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
3: Ух ты! Безумно выгодно.
5: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

свет. Зажигай, судьба, зеленый свет. За баранкой с утра и до поздней ночи говорят, что путь домой короче. Километр за километр спидометр мотает встречу долгожданную наш приближение.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами прояснится, осадков не ожидается. Ветер северный и северо-восточный до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 0 до 6 градусов тепла. В пятницу днем ожидается переменная облачность без осадков, ветер северо-восточный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. В Риге в пятницу будет солнечно, в течение дня облачность увеличится. Увеличится, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. На море до плюс 12.
0: Реклама.
2: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая. Акрополе Альфа и Акрополе Рига. Не пропусти, тебе светят скидки до 70%. Акросейл предложения от Макдональдс, Спортланд, Резерв и других. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
3: Izved būgrožus, pirms tie izved tevi. Ar EcoBaltija vide tu vari pasūtīt būgrožu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ecobaltijavide.lv un pasūti būgrožu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
4: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае Литозин плюс коллаген и Магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All World Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзинтери, мировые звезды, Джипси Кингс, Виз Пабло Рейерс, танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзинтери, Джипси Кингс. Билеты bilishuservice.lv.

свет. Воздух любви смешался с запахом сигарет. Бедра в объятиях крепких, кружево белый цвет, вкус поцелуев терпких,

0: Красная остановка.
1: Сегодня в нашей вкусной остановке запеченная утка с яблоками. Блюдо, которое веками вдохновляло кулинаров и стало символом домашнего уюта и праздника. История приготовления утки уходит корнями в далекие века. Первые упоминания о запеченной утке относятся еще к династии Юань в 13 веке, когда блюдо впервые появилось в китайских кулинарных записях. Тогда птицу готовили в небольших закрытых печах, используя стебли сарго, чтобы добиться той самой хрустящей корочки, которую потом воспевали поэты и любили императоры. В 14 веке открылись первые рестораны, где утку могли попробовать не только знать, но и обычные жители Пекина. Со временем блюдо стало не просто частью кухни, а культурным символом, ароматным, торжественным и с глубокими традициями. Сегодня мы приготовим домашний вариант – утку с яблоками в рукаве. Возьмите утку, тщательно промойте и обсушите. Внутрь положите яблоки, нарезанные дольками. Посолите и поперчите птицу. Можно добавить немного меда или горчицы для легкой сладости. Положите утку в рукав, добавьте вокруг оставшиеся яблоки, завяжите и отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов. Когда утка станет золотистой, снимите рукав и дайте ей подрумяниться еще несколько минут. Подавайте утку прямо с яблоками. А в качестве гарнира можно приготовить жареную капусту или картошку, отварной рис или перловку, а также пюре из цветной капусты. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка.
2: Реклама. В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
3: Поднять паруса! Брать курс на вкус!
4: Ресторан «Дорси». Наш улов богат. Сливочный лосось, нежный гребешок, королевская дорада. Все лучшее из глубин. Выбирая добычу, мы превратим ее в искусство. Блюда на гриле из морских деликатесов и японская кухня. Гарантируем свежесть вкуса стихии. Антониас 9, Рига. Ресторан «Дорси». Добыто в море, приготовлено нами, подано вам.
5: 7 августа в концертном зале «Дзинтери» Максим Галкин. Юбилейный концерт. Лучшее из любимых номеров. И, конечно же, новые шутки. Максим Галкин. 50 лет.
6: И дальше гениальный диалог. Я вам клянусь, я ничего не придумал, но придумать это и невозможно.
5: Праздник по случаю особого события. 7 августа в концертном зале «Дзинтери». Билеты в сети «Билеша Сервис».
6: Вы просто не понимаете, какая это удача.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть голоса, которые невозможно спутать. Они узнаются сразу и остаются в памяти на годы. Ирина Понаровская, певица с профессиональной музыкальной школой и сильной сценической историей. Она родилась в музыкальной семье. С детства занималась вокалом и игрой на фортепиано, а позже окончила консерваторию. Ее карьера началась в составе ансамбля «Поющие гитары», затем она стала солисткой джазового оркестра и быстро вышла на международный уровень. Ее песни всегда отличались стилем, подачей и особой эмоциональностью, благодаря чему она остается узнаваемой и сегодня. Встречайте премьеру новой песни. Ирина Понаровская. «Мой ангел».

0: Реклама.
1: Redzes festivāls Vizionete Optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
2: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
3: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Налог с пенсии. Часть латвийских пенсионеров теперь должны государству. Немцы, Сталин, рок-н-ролл. Какое кино иностранцы снимают в Латвии? Как вы относитесь к России? Исследователи заглянули в головы латышей и русских. И здоровых, и болезненных. Спортом заставят заняться всех детей нашей страны. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
4: Музыка, которая стала голосом целого поколения. 15 мая. Рига. Концертный зал «Палладиум». Песни Виктора Цоя в программе «Звезда по имени Солнце» обретут новое масштабное звучание в сопровождении солистов симфонического оркестра «Czech Life Symphony Orchestra». Три вокалиста, живая рок-группа и мощь симфонического оркестра создают энергию, которую невозможно забыть. Это больше, чем концерт. 15 мая. «Палладиум». Не пропустите. Билеты на сайте ticketbest.lv.

0: с музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: года.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами прояснится, осадков не ожидается. Ветер северный и северо-восточный до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 0 до 6 градусов тепла. В пятницу днем ожидается переменная облачность без осадков, ветер северо-восточный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. В Риге в пятницу будет солнечно, в течение дня облачность увеличится, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный от 3 до 7 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов, на море до плюс 12.
0: Реклама.
2: Смотри на 8ТВ. Эти дела вы еще не видели. Реальные преступления раскрываются благодаря незначительному вещдоку. Каждая деталь – ключ, каждая улика – путь к правде. Шокирующие преступления из 60-х и 80-х в увлекательном детективном проекте «Вещдок». По будням в 19:00 на 8ТВ.
3: Ir brīži, kad lēmumi maina vēsturi. Un vadītāji, kuri tos pieņem. Vadītāju konference EBIT 8. un 9. jūnijas.
4: Только один вечер, 3 июля, концертный зал «Дзинтери», мировые звезды «Джипси Кингс», «Виз Пабло Рейер», «Санцуй и пой» вместе с тысячами зрителей под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал «Дзинтери», «Джипси Кингс». Билеты билишу-сервис.лв.

Авторадио Латвия. Живой звук. Дмитрий Маликов. До завтра. Живое выступление 2024 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

мечи, стаканы на стол, ну-ка мечи, стаканы на стол, ну-ка мечи, стаканы на стол, прочую посуду. Все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя. Я говорю,

с утра, пока темно, пока темно, пока темно. Рано с утра, пока темно, и мир еще в постели. Чтобы понять, куда идти, чтобы понять, зачем идти. Без колебаний прими 100 грамм

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

0: Мотор.
1: Киноафиша. Истории великих артистов всегда звучат особенно сильно, когда за славой скрывается сложная и непростая судьба. В программе «Киноафиша» фильм «Жизнь в розовом цвете» и важно отметить, что это кино основано на реальных событиях. Фильм «Жизнь в розовом цвете» рассказывает о судьбе Эдит Пиаф, легендарной французской певицы, чей голос стал символом целой эпохи. Сюжет охватывает разные периоды ее жизни, начиная с тяжелого детства, где она росла в бедности. Дальнейшее развитие фильма «Жизнь в розовом цвете» показывает путь к успеху через испытания. Первые выступления на улицах, случайные знакомства, которые меняют судьбу, и постепенное признание публики. Но вместе с популярностью приходят сложные отношения и постоянная борьба с внутренними переживаниями. Фильм не идет строго по хронологии, а словно собирает жизнь Пиаф из ярких фрагментов, показывая, какой ценой ей далась известность. Финал подводит к образу женщины, которая, несмотря на все пережитое, остается на сцене и продолжает петь. Фильм «Жизнь в розовом цвете» — это история о таланте, силе и цене успеха. Основан на реальных событиях. Приятного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!

0: свет мне не нужен, говорил отец и много не сказал.
1: Как гитару он настраивал мне душу.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 1 час.
0: Авторадио.

Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес. От того, что лес моя колыбель и могила лес. От того, что я на земле стою лишь одной ногой. От того, что я о тебе спою.

небо, пока тебе не скрещу на груди персты. О, проклятие в тебя.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 2 часа. Авторадио.